0: on the radio shock. Radioshock.ru.
1: Захочет любви, ты скромный мальчик. Не пошевелят принцессы даже пальчик. Если так и будешь стоять в углу колонки, точно не заметят тебя

0: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Настройся на новую музыку. Включи «Шок». Включи «Шок». Настройся. Радио «Шок».

911.

0: Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Шок. Живи

Моя бедная молодость, но нам ли тонуть в бытовухе? Мы еще многое можем, нам только бы расправить крылья. Нам отражать бы дрожи, пока нас еще не зарыли в землю, как непригодных, списанных, лишних, ненужных, неадекватных, немодных, неизлечимо простуженных. Пой, моя бедная молодость, все обязательно будет тем, чьи сердца не остыли в холоде. Вселенная дарит чудо.

Здравствуйте, дорогие ценители настоящей танцевальной музыки. Спасибо, что вы все еще нас терпите. Приготовили для вас самое убойно-танцевальное из нашей фонотеки в исполнении угарного бойз-бенда.

Рукавицы, пол ложки сахара, кофе, кофе.

Позвольте мне прервать ваши вечные споры. Позвольте расшатать скрепы и опоры. Время беспощадно, оно как волчица. Вот мы сидим здесь, а оно мчится. Ох бы жизнь моей душе на горе с богами, а ей играют в футбол с сапогами. Лезут как хотят, куда она денется. А душа как шахид возьмет и нахнется. Как мы здесь живем, то великая тайна. Все кричат вира, а все выходит майна. Бился лбом в бетон, думал, все изменится. Бог с ним, время...

0: высохшей от жажды. И вот я стою, но не могу войти дважды. Ох, лучше б жить в кустах, с бородой по пояс, не трогать огня, жить успокоясь. Тело мое клеть, душа пленница. Поджигай время.
1: Слушай радио, слушай шок, радио шок.

0: Кравчук, зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Настройся на новую музыку. Включи Шок. Радио Шок.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

и как законченный поэт уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста.

0: Радіошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радіошок.ру.
1: Ефір на Радіо Шок. Радіо Шок і Олександр Сімонов представляють.
2: Я модний обозреватель, кутюрний дизайнер, модельєр.
1: Оксана Венкіна.
2: Очень хочу поговорить о моде.
1: Модний портал.
3: Да, будем рассказывать о моде.
1: В прямом эфире.
2: Приветствую вас, мои дорогие радиослушатели. С вами фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Вместе мы радиошок и мода – волнительное сочетание для тех, кто хочет быть в тренде. И с вами радиопередача «Модный портал», открывающий тайны мира моды. Сегодня в программе вы услышите рубрику «История моды» дизайнер Фиби Файла, рубрику «Гости модного портала». Сегодня у нас в гостях Роман Голденберг. И, подведя итоги передачи, вы узнаете, когда и где следующие модные показы Санкт-Петербурга.
1: Модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
2: С вами модный портал и рубрика «История моды». Дорогие слушатели, сегодня мы поговорим о моде. Мода – это не просто одежда, это стиль жизни. С вами модный портал. Сегодня мы поговорим о британском дизайнере Фиби Файла, изменившей современную женскую моду и создавшей концепцию тихой роскоши. Дизайнер, которому каждая студентка, спортсменка и просто красавица должна сказать спасибо. И именно Фиби создала гардероб современной, занятой женщины. Фиби – почти мифическая фигура модной индустрии. Все, к чему она прикасается, превращается в золото. Ее работа в Хлое и Селин вывела французские модные дома на новый уровень. И когда она внезапно ушла со сцены, для Селин это стало поворотным моментом. Фиби родилась в Париже и с юных лет интересовалась искусством. Немалую роль сыграла ее мама, работавшая галеристом. На 14-летие она получила швейную машинку и сшила свой первый купальник, вдохновленный сценическими образами Мадонны. Позже, обучаясь в Central Saint Martins в Лондоне, Фиби познакомилась со Стеллой Маккартни, которая в 1997 году пригласила ее работать в Хлое. Так начался путь на вершину модного Олимпа. Очарованный мощной аурой, исходящей от смелых, но сдержанных образов, доступных только внимательному взгляду, множество женщин влюбились в коллекцию Фиби Файла. Появилось даже название для обожателей – «The Philophys», то есть «философы». Это разные женщины, но с одинаковой любовью к одежде, которая предлагает и новые веяния, и в то же время сделана на века, далеко за пределами быстрого темпа модной тенденции, говорила Фиби. Насколько неправильной может показаться пара мохнатых сандалей под костюм, надетым и навстречу? Благодаря своему смелому выбору Фиби Файла становится символом расширения прав и возможностей женщин и их эмансипации. Она заслужила уважение своих последователей, гордящихся тем, что покупают одежду, созданную женщиной для женщины. Женщины, у которых есть постоянная работа или личная жизнь в перерывах между созданием коллекций и проведением показов. У Файла был талант к созданию уникального, но сексуального дизайна обуви. Для сезона «Весна-лето 2013» Фиби создала туфли-обманки, изображающие голые пальцы ног с педикюром. Они пользовались огромным успехом как среди модных блогеров, так и среди любителей моды. Олди Цилин. Вечная мода вне трендов.
1: Модный портал в прямом эфире. Радио Шок.
2: С вами модный портал и рубрика «Гости модного портала». Сегодня у нас в гостях Роман Голденберг, продюсер музыкально-визуального телеканала «Клубника ТВ». Привет, Голд.
4: Привет.
2: Все знают, что ты не любишь, когда тебя называют Роман, поэтому будем сегодня общаться Голд.
4: Да. Голд и Голд.

0: случайно, с другой стороны, к прям классической клубничке ТВ мы имеем отношение очень косвенное, но тем не менее. В эфире у нас исключительно девушки. В первую очередь, это музыкальные видеоклипы российских и зарубежных исполнителей, но так, чтобы это был только женский вокал и только красивые девушки в самих клипах. Исключительно позитивная музыка. То есть, я думаю, вы представляете себе, если бы существовал, а теперь уже существует, музыкальный канал, в котором, по сути, находятся только девушки в купальниках, только пальмы, только яхты. То есть вот этот позитивный вайб красивой жизни, и нет раздражающих элементов.
1: То есть роскошь, да?
0: Даже не обязательно роскошь. Тем более, что я-то как-то делал то, что мне самому нравится, и всю мою жизнь, а я парень не молодой уже, мне, скажем так, больше 40 лет, сильно больше, да? Так вот, я всю свою жизнь, когда ставил фоном какой-либо телеканал, например, тот же телеканал Fashion TV, да, ну вот вы любуетесь на девушек, которые ходят по подиуму на английской неделе моды. В чем радость, как бы, от английской недели моды, даже еще до того, как мы все стали патриотами. То же самое касается, допустим, федеральных музыкальных каналов. Все вперемешку. То есть вы видите и красивые клипы, где прыгают девушки в купальниках, чего мы, как мужская аудитория, естественно, хотим. Может быть, не все. Я не отношу себя к любителям пуританства и семейных ценностей, поэтому я люблю красивых девушек во всех их проявлениях, чего и другим желаю.
1: На канале должны быть только красивые девушки.
0: Соответственно, отличие от других каналов в чем? Вот когда вы смотрите видеоклип, в котором там какой-нибудь шикарный мужчина, лысый обычно, на дорогом автомобиле красного цвета, в обнимку с толпой девушек танцует, поет, да? У кого-то, конечно, это вызывает желание быть как он, но у многих это вызывает желание из разряда, а какого хрена там он, да? И условно настроение портится, потому что это раздражающий фактор для огромного количества, я считаю, мужчин. Чужой успех — это раздражающий фактор. Просто кто-то это не признается словами «надо стремиться» и вот эти все понты, да? Я за правду, а правда простая, да, мы все, мягко говоря, не желаем ничего хорошего тому, кто круче нас, да, мы все меряемся длиной, мы, мальчики, так устроены, поэтому зачем мне у себя дома за мой счет в моем телевизоре видеть чью-то довольную рожу на фоне дорогого автомобиля, который, условно, дороже моего? Вот. По этой логике, если мы включаем канал и видим там только девчонок, только позитив. Кстати, то же самое относится к известному каналу Playboy, да, вот вы фоном поставите Playboy, а у вас периодически появляется чернокожий мужчина, который фотограф рассказывает на английском языке о том, как он их фоткал. Вот, кроме негатива, это ничего не вызывает, потому что вы хотели видеть только сиськи, а у вас там совершенно все.
1: То есть у тебя канал только девочки, только красивые девочки,
0: да,
1: только
0: позитивные. При этом, так как мы в России, так как мы чтим закон, и, соответственно, мы не хотим оказаться в категории 18+, мы как бы этот вайб плейбоя и музыкального канала совмещаем. Соответственно, у нас нету голых сисек, у нас все в купальниках, у нас все, как сказать, одетые, красивые, да, в блестящих мини-платьях в тех же музыкальных клипах. Плюс, естественно, будут авторские телевизионные программы, также и модные показы, и показы мод белья, купальников. То есть, по сути, это все в рамках классического телевидения и в рамках, скажем так, требований современного, не знаю, там, стиля жизни, да, в России, да, культурно, да, так скажем. Но в то же время вайб, он передается, да, он передается, вот этот позитивный вайб, вы можете даже звук иметь на уменьшенном, как я люблю, вот не слушать музыку как музыку по голове, да, вот просто фоном что-то там пляшет, поет, вы можете заниматься своими делами, или вы можете в этот момент быть у себя дома на свидании с девушкой. Наш канал будет также транслироваться в каких-то заведениях, в каких-то ресторанах, да, где фоном позитивный вайб, опять же, что-то такое вот там красивое, с грудями пляшет и поет.
1: Вот так вот, да?
0: Основная концепция такая, да. То есть поэтому мы не 18+, а мы круглосуточное вещание. И именно поэтому мы считаем себя эксклюзивными, и я считаю это гениальной идеей. Кто-то, конечно, наверное, будет потом это повторять, но даже странно, что никто этого не придумал раньше, потому что если бы это было, я, может быть, не стал бы даже, ну, в эту сторону дергаться. Но сколько у нас и успешных, и каких-то временных было телевизионных проектов с музыкой, то все это, по сути, ну, в кучу, да? То есть просто кто-то ставит звезды хиты, а кто-то ставит там молодых исполнителей там за бабло. Естественно, мы будем ставить за бабло молодых исполнительниц, да? Это естественно, это бизнес. Но тем не менее, вот нету такого. Все говорят в шоу-бизнесе формат, но есть формат там рокерская,

0: мы сейчас, да, или там релакс, допустим, где-то что более такое спокойное.
1: Каждый свой формат, конечно.
0: Да, но эти форматы очень размыты. Я считаю, что в первую очередь это то, что человек, зритель получает в моменте. Он должен получать стандартный продукт. Вот я очень люблю Макдональдс. Не в плане его есть, а хотя могу. Не, как сказать, нет с этим проблемы. Я очень люблю Макдональдс за идею того, что в любой точке мира у вас гамбургер одинаковый, да, соответственно. И вот в любой момент, когда я включаю условно свой плейбой, я буду уверен, что меня не ждет там мина замедленного действия в лице чернокожего парня с большим членом, хвастающимся тем, как он фоткал этих красавиц. Что в моем случае мой прибор, да, будет, как говорится, внутрь заворачиваться. Вот, собственно, и вся идея.
1: Вот такая идея. И сразу, как я начала тебя представлять, прилетел первый вопрос от слушателя, и сейчас мы на него ответим. Как вообще появилась идея создать клубнику? Что стало отправной точкой?
0: Ну, я, в принципе, это уже сказал, но я повторюсь, да, что основной отправной точкой, и, как мне кажется, во многих бизнесах, особенно в развлекательной индустрии, точкой является то, что человек хочет быть покупателем чего-то, а этого нет вообще. То есть, вообще совет начинающим всяким креативным деятелям: старайтесь создавать то, что вы сами бы купили. То есть, конечно, это не относится ко всяким продажам, как сказать, незаконных веществ. Мы против.
1: Ну да.
0: Да, и так далее. Да? Но в 99% случаев, если ты сам готов это покупать, ты сам это пробуешь, ты сам от этого кайфуешь, ты сам это пропагандируешь, у тебя будет это получаться. То же самое, как твои любимые дизайнеры одежды, да, если они готовы сами в своей одежде ходить по мероприятиям, а лучше по улице, да, значит, они занимаются любимым делом. А если они ходят в брендах западных, продают, допустим, что-то другое, крича, что это клево, ну, значит, не совсем занимается своим делом. Поэтому здесь, да, я это придумал просто потому, что я это хотел включать. И всю свою жизнь я был вынужден возиться с какими-то плейлистами, что-то там вручную соединять, чтобы у меня, опять же, лишнее куда-то там не влезало. И так далее, да, то есть я из тех людей, кто даже Яндексу всю жизнь советовал: а можно в поиске не выдавать то, что мне надо, а в первую очередь иметь 10 галочек, не выдавать то, что мне не надо, то есть то, что я вообще не хочу видеть в жизни. Ведь идеология нашего сегодняшнего поиска чего угодно, даже в поисковых сетях, к сожалению, все еще построена на том,
1: на рекламе.
0: Построена на том, как нам дать, что мы хотим, окей, и это продвигается, в том числе реклама, и это классно. Но мы не защищены от того, что мы не хотим видеть то, что мы не хотим. Почему ни одна платформа не спрашивает нас, если мы не хотим видеть того, чего мы не хотим вообще? Вот я о чем.
1: Да, поставьте запрет, я не хочу это
0: и
1: это.
0: Спросите у меня те же самые, как из разряда вот сайт знакомств есть, на которых я периодически выхожу на охоту, да, вот там есть, вот мы выбираем что-то, да, себе. А можно поставить галочку, что мы даже вообще не хотим видеть? Вот то же самое в идеале должно быть во всей жизни. Поэтому в моем случае нашими зрителями будут те, кто не хочет видеть то, что я сказал. То есть как бы мужчина является в данном случае гостем там красивого клуба, как будто бы там одни девушки, да?
1: Да.
0: Он является частью вот этого гламурного мира, и этот вайб, он перетекает ему в квартиру с экрана.
1: Да,
0: и
1: ты создавал для себя, чтобы радовать свой глаз.
0: Да, но, естественно, также я понимаю, что если откинуть, опять же, всякие кучу программ, которые мы там еще будем делать авторского содержания, если закончить про музыку. Мы же сделаем счастливыми еще огромное количество девушек, молодых исполнительниц, которые не знают, куда бы засунуть свое творчество, потому что федеральные каналы — это или не попасть, или дорого, или не формат и так далее. А там на федеральных, наоборот, слишком в купальнике вроде бы уже там кто-то начинает сомневаться, да? Я повторяю, мы уважаем закон, но все, что в рамках закона или как бы близко к тому, что будет, скажем так, уже на федеральном канале неуместно, потому что вот эти крики о нас дети смотрят, ну, соответственно, здесь это уместно.
1: Да. Голд, я знаю много девочек-исполнителей, которые поют просто вау, круто, но они в купальниках не оденут, да, не пойдут. То есть, как им действовать, если они хотели бы попасть на ТВ?
0: Смотри,
1: что им нужно переворотить?
0: Оксан, здесь вопрос не в том, что слово купальники. Купальники — это пример, да, просто я сказал, что вот множество...
1: Блестящие платья,
0: да. Это могут быть мини-платья, это могут быть красивые костюмы. Это, в принципе, сексуальный вайб, который несет исполнитель, да, то есть, допустим, есть много звездных певиц, очень звездных, которые на очень федеральных каналах, да, и многих из них я тоже очень люблю, и у нас там в эфире сегодня будет там пара, да, ты же меня спрашивал, любимые мои песни.
1: Да.
0: Вот, я не знаю, насколько можно назвать имена, но, тем не менее, у них очень многие клипы очень сексуальные, да, но там же они не пляшут в купальниках. То есть здесь, mm-hmm. повторяю одно и то же слово, кого-то оно, может быть, уже достало в сегодняшнем мире, но вот это слово «вайб», оно очень отражает именно вот какое-то обобщенное ощущение. Вот это вот как бы, когда есть мужчины, когда есть вот желание, чтобы сексуальность была и в тебе, и в телевизоре, и в твоем доме, да? Mm-hmm. Чтобы ты понимал, что ты не какое-то существо, которое тупо ходит на работу, или же там владеет бизнесом, и, как говорится, у тебя в голове одни дела, да? А в первую очередь не забывал, что ты самец, что ты мужчина, в каких-то случаях альфа-самец, да? Это помогает жить, помогает вот этому позитивному драйву. И, соответственно, не все же ходят в ночные клубы, да, не все же, как бы там, не знаю, не у всех пять любовниц, условно говоря, кому-то и не надо. Но именно вот это вот ощущение, что ты мужчина, что ты как бы любишь красивых девушек, что ты точно не на другой стороне того, чего нельзя пропагандировать.
1: Канал для мужчин. Ну, вообще, если честно, он и не только для мужчин. Поэтому, мне кажется, даже...
0: Я не говорю, что только. Нет, конечно, девушкам это тоже может нравиться. Естественно. Это просто красиво. Давайте так скажем.
1: Ну, сексуальная эстетика, да.
0: Это вариант микса Playboy, Fashion TV и там условного там какого-нибудь Music Box.
1: Угу. У нас много вопросов, но я хочу еще сама позадавать вопросы, потому что...
0: Я надеюсь, там вопросы не все матерные.
1: Нет, ничего матерного, просто я понимаю, что даже, наверное, модели пишут уже. И смотри, у меня такой вопрос. Ну, про девочек, которые поют, да? Во-первых, приходите, девочки, мы оденем вас в корсетные кутюрные платья.
0: Это ты будешь их одевать, потому что мне нужны готовые клипы. Мы никого одевать не будем.
1: Я одену. Вот,
0: не сомневаюсь.
1: Точно. Вот, и прям вылетел из головы вопрос, потому что ты еще делаешь дизайнерские вот эти съемки, да?
0: Вылетел из головы, потому что я настолько эпатажный, яркий, я тебя цветом просто отключаю.
1: Я про дизайнерские съемки, да. Не всем дизайнерам подходят эти съемки, да, потому что сейчас начал канал работать, активно работать. Это сексуальность, это эпатажность, да. Дизайнеры, кто-то против таких, да, вот именно открытых моментов жизни человека, хотя, в принципе, мы все женщины, да. И те же самые... какие-то платья, которые совсем закрытые, они тебе не подходят, да? Которые...
0: Нет, здесь есть чуть-чуть другая вещь. Mm-hmm. Во-первых, вернемся к тому, что ты сказал про дизайнеров. Если у человека его образ искусства, да, там, допустим, это что-то такое, там, не знаю, русский стиль или там чисто вечернее, дворцовое. Я, кстати, в русском стиле тоже могут быть мини-платье в кокошниках.
1: Мог, да.
0: То есть я имею в виду русский вот такой вот прям это, да.
1: Но... Сильно русифицированный, да.
0: Да, но мы же как бы здесь говорим о разных вещах. Я сейчас тебе сказал про музыку и про музыкальный вайб. Отдельно у нас есть, например, программа, которая называется «Модная поляна». Мы сейчас снимали несколько пилотных выпусков, я думаю, ты как никто в курсе. Uh-huh. Вот. И, соответственно, это чуть другая история. Это история про то, что дизайнер, который хочет, он, естественно, или на творческих, или на коммерческих условиях, естественно, у нас такие тоже есть, он попадает в эфир, и это как раз как твоя программа «Обзор моды», да? Я вот тоже, ну, не являюсь же модельером, но, тем не менее, я здесь. То есть там могут быть разные рамки. Единственное, что мы категорически против того, чтобы были девушки-модели, которые не девушки. Сейчас очень распространена такая
1: взрослые
0: история.
1: Модели.
0: Когда девушка там взрослая и не выглядящая моделью, говорю очень культурно, платит какой-то взнос, организаторы на эти деньги живут, в результате у нас на показе мод идут толпа бабушек. К этому можно по-разному относиться с точки зрения бизнеса. Я так делать не хочу. Но если я на красивых моделей, которые... именно девушки, позволяют твоим дизайнерам одевать вечерние платья, я не считаю, что это чему-то противоречит клубнике. Естественно, такие показы мод у нас в эфире будут, и даже мы много уже такого наснимали. То есть они, подчеркиваю, не обязательно должны быть в белье или в купальниках. Возвращаемся к Fashion TV. Но у нас на Fashion TV не ходят бабушки, да, как бы, не полненькие, не бабушки, я еще раз говорю, не хочу никого обидеть, но просто, как бы, бабушка хороша нянчить внуков, наверное, или в специальной неделе моды, где одежда для взрослых, да? Но когда люди, ради какой-то минимальной окупаемости устраивают эти ресторанные показы мод, я все время над этим стебусь и не стесняюсь нажить врагов, И когда вот эти тетушки ходят между столиками, и на видео мы имеем чавкающих полупьяных гостей, и вот это все называется показ мод. Ну, по мне, это как бы с точки зрения искусства, мягко говоря, некрасиво.
1: Угу.
0: Это я очень культурно.
1: Да,
0: говорю.
1: Мы за искусство, за красоту.
0: И еще скажу про дизайнеров, Оксан. Также я понимаю, что есть дизайнеры, которым, наоборот, не подходит мой вайб. И в меру там какого-то приступа, целомудрия, патриотизма или что у них там сейчас в моде, им вообще не формат, даже с ихними длинными платьями, оказаться на телеканале «Клубника ТВ» за одно название. Я тоже отношусь этим, с уважением к этому. Но это уже дело вкуса. Опять же, мужчины меня сейчас особенно поймут. Кому-то нравится высокий, кому-то с большой грудью, кому-то нравится полненький, допустим. Я за большие сиськи обоими руками. И мне вы ничего не объясните про то, что полненькие красивые. Точно так же и этим дизайнерам я не буду объяснять, что вот телевидение, охваты, большая аудитория в будущем. Это круто, потому что это не их аудитория.
1: Да. Дорогие дизайнеры, кто за смелость, за яркость, тот, пожалуйста, на «Клубнику ТВ».
0: Ну, естественно, дизайнеры купальников, дизайнеры белья у нас приветствуются, и в ближайшее время мы даже готовы приглашать их без оплаты именно рекламных взносов, назовем так. Потому что, конечно, нам сейчас самое важное наснимать много контента. Но и платьем мы тоже рады, и вечерним, и стрит-фэшену, и даже деловым костюмом. Если это все одето на красивых девушках, красиво сделано, и еще за это оплачен взнос, то почему бы и нет?
1: И расскажи, где будет происходить следующая съемка «Модной поляны»?
0: «Модная поляна» имеет несколько форматов, один из которых, вот мы сейчас прошли несколько съемок, просто в классическом видеопродакшене, то есть это белая циклорама, если кто-то понимает, что это такое. Ну, грубо говоря, белый купол, да, и они ходят просто в белом куполе по зеленому ковру, который стилистически звучит как «Модная поляна», именно трава, вот опять же, вот это немного русскости сюда вкладываем. А следующий мы хотим провести так называемый проект «Большая модная поляна». Это будет экспериментальный выпуск первый раз. Это, по сути, дворец. Дворец с большим медиаэкраном. Причем дворец, не просто так я его называю. В Москве есть замечательный отель моих друзей, который называется «Малаховка Пэлас». Слово «Пэлас» — это дворец, пятизвездочный отель, и в нем, соответственно, есть этот замечательный зал, где девушки будут ходить по мрамору среди мраморных колонн. Но особенностью именно нашего проекта является то, что никаких пьяных людей, жующих на заднем плане, не будет. Это исключительно в формате съемки телевизионной программы. То есть красивые платья, красивые девушки, красивый зал, дорого-богато, но все это только для получения контента и трансляции, соответственно, в наш открывающийся телеканал, а не для того, чтобы там пить, гулять, веселиться и вот это вот все.
1: Ну и, конечно же, приглашаются дизайнеры, модели, красивые девушки определенных параметров. Всех ждем.
0: Кстати, добавлю туда же, что модели у нас именно потому, что девушки идут без взносов. То есть мы не берем денег с моделей, они просто проходят кастинг. В отличие, опять же, от вот этих историй, когда заплатила 10 тысяч рублей и, будучи бабушкой, пошла покорять, так сказать, пространство недели моды. У нас модели все идут без взносов.
1: Без взносов, да. И тут как раз следующий вопрос. Я так понимаю, что это, скорее всего, модели задают. Давай зачитаю его. Я знаю, что участие девушек в клубнике бесплатное. А что в итоге получает девушка за свое участие? Только медийность и контент? Или предусмотрена какая-то оплата гонорар? Вот такой вопрос.
0: Ну, на самом деле, вопрос, конечно, ребром. Я бы сказал, это даже смешной в чем-то вопрос. Но дело в том, что гонорары платят в основном селлеры, когда вы фоткаетесь для маркетплейса. И то, я считаю, что они балуют девушек, уж извините, да, есть две крайности. Первая крайность — это когда с моделей берут взнос. Вторая, в моем понимании, крайность, да простят меня профессиональные модели, когда им платят зарплату. Потому что 90% всего, что происходит на телевидении, это тот, кто пришел, платит за то, что он звездит. Извините за термин.
1: За то, что попал в ТВ.
0: Да, вот за позвездеть. Я больше вам скажу, половина музыкальных телеканалов, если не 80%, там даже ведущие, которые ведут эфиры, платят каналу очень немаленькие деньги за то, чтобы быть ведущим. Не буду называть название, но считайте, почти все. И почти все ведущие погоды на всех каналах. Да? Вот чтобы на меня в суд не подавали, я говорю «почти». Но на самом деле это общепринятая практика. Поэтому попасть в эфир телеканала, в принципе, это должно стоить денег. как и попасть на подиум, потому что девушка получает контент, девушка получает больше звездности и так далее. Но, кроме того, что вот я так это красиво сейчас рассказал, что в жизни никому не платил зарплату. Кстати, у нас и, скажем так, продюсеры и соорганизаторы тоже зарплаты не получают. Я не желаю никого содержать. Здесь есть возможность заработать,
1: да.
0: Но мы точно не собираемся никому ни за что платить. Если девушка хочет прийти и быть организатором чего-то или авторскую программу к нам на канал поставить, конечно, есть там рекламодатели, есть возможность продакт-плейсмента, но исключительно, когда они заплатили, мы можем эти деньги поделить. Но я никому зарплату не плачу. Дальше. Очень важный момент, что девушка получает. В отличие, опять же, от очень многих других разных проектов, не знаю, почему люди до этого не додумываются, значит, у нас абсолютно все модели, ну и дизайнеры, естественно, и любые гости, и будущие ведущие любых других наших шоу, реалити-шоу или каких-либо юмористических проектов, они все в эфире будут получать QR-код с ссылкой на вашу социальную сеть ВКонтакте.
1: Да, то есть любой может перейти.
0: Да, подчеркиваю, именно ВКонтакте, потому что здесь у нас и патриотизм, и, в принципе, я люблю ВКонтакте. Честно говоря, я уже давно отказался от этих западных сетей, когда наша любимая родина сказала, давайте мы теперь будем туда-сюда 5 раз в день включать VPN. Мне тупо лень. Вот я и вам всем советую. Когда-то мы бросили курить, потому что лень было из ресторана выходить. Вот, да, поэтому я против курения, да, и никому не советую как-то лозунги, да. Мы не курим, и другим не советуем. Не потому что там что-то, а потому что тупо лень. Mm-hmm. Вот то же самое здесь. И, соответственно, возвращаясь к QR-кодам, каждая девушка получает возможность перетекания на нее зрителей нашего канала, соответственно, а дальше уже у кого какие интересы. Кто-то растит подписчиков, кому-то приятно какие-то новые знакомства и так далее, и так далее, но в любом случае вы получаете не просто контент, и когда вот девушка написала в вопросе, абстрактную популярность. Популярность абстрактная никому не нужна, если вы не звезда шоу-бизнеса, это монетизируете. А вот когда у вас растут живые подписчики, или если вы находитесь там, в активном поиске, у вас растут там, потенциальные какие-то ваши там ухажеры, да, или что-то в этом роде, и это уже полезнее, полезнее значительно. Другое дело, кому-то не надо, ну, возвращаемся к той девушке. Да, одна с большой грудью, другая модельная, третья полненькая. А кому не надо, ну, собственно, и не идет.
1: Угу. То есть приходит тот, кто нужен, и следующий вопрос, да, следующий вопрос, который вот нам прислали сразу после этого вопроса, на который мы отвечали, уже отвечен. Вот. И еще такой вопрос сразу прилетает, потому что нас очень и слушают. Не получается ли так, что девушка фактически отдает свой откровенный контент бесплатно в обмен на обещание засветиться?
0: По сути, два ответа на этот вопрос. Во-первых, не настолько уж он откровенный, потому что, опять же, повторяю, если вы идете в платье, то вы классическая модель, и в половине, если не 80% других проектов, вы еще за это заплатите, за то, чтобы позвездеть, потому что огромное количество девушек готовы платить за позвездеть, опять же, по разным причинам. Начиная от желания знакомства, заканчивая на зло подруге, на зло бывшему, на зло кому-нибудь, я модель, а вы все там условно на заводе работаете, да, и так далее. Это, к сожалению или к счастью, индустрия существует и будет существовать. Это первая мысль. Вторая, да, и поэтому вторая мысль, что у нас нет откровенного контента, да, когда я сказал аналог с плейбоем, я сказал исключительно с позиции того, что это именно вайб позитивный, да, то есть купальники не являются откровенным контентом. И третья вещь к вопросу о монетизации. Значит, дорогие мои, опять же, не будем рекламировать всякие запрещенные ресурсы, но тем не менее, если мы вам даем возможность растить подписчиков в ВК, что и так многие девушки делают в промышленных масштабах, всеми там и спамерскими, и любыми способами, и клипами, и рилсами.
1: Да.
0: Дальше многие из вас, допустим, своих там подписчиков тащат в платные платформы типа какого-нибудь там OnlyFans или Boosty, и там уже монетизируется. Соответственно, если с Клубники ТВ мои, скажем так, зрители и гости перешли на ваше ВКонтакте, вы можете с ними делать что угодно.
1: Угу.
0: И там уже монетизировать. Тем более, что там вы себе, ну, абстрактно девушки, кто этим занимается, да, позволяете уже действительно откровенный контент. И для этого эти соответствующие места и созданы. Хотя, возвращаясь, если мы начали с моды, дизайна и вот этого всего, далеко не всем вообще девушкам интересна монетизация своих голых сисек, да? Угу. А именно интересна монетизация ее лица как телеведущий, как, допустим, деятель искусства. И в данном случае модель мы воспринимаем как медийную девушку, а не как девушку, которая торгует грудью, даже в смысле картинок. Хотя я совершенно не против тех, кто торгует грудью, не думайте, что я тут лицемерю. Но, опять же, вопрос, кому что? Вы хотите более откровенный контент, вы идете в показ купальников, как и в обычной жизни.
1: Да.
0: Вы хотите быть моделью и показывать в кокошнике русскую красоту и, соответственно, русские наряды, вы к нам же в модную поляну на тех же условиях идете в показ, соответственно, кокошников. Никто никого не навязывает тот или иной формат съемки.
1: Да, конечно, девушки, если вам говорят, что вы идете в модный показ, то вы придете к модным дизайнерам, действительно, фэшн, те, которые у нас сейчас самые популярные. А если вам скажут, что вы идете на показ купальников, то это будет на купальников, тогда вы идете именно на него.
0: И даже, секунду, я вот очень важную вещь сейчас еще добавлю. И смотри, Оксана, ты же тоже в это во всем крутишься. И опять же, я топлю за что? Я топлю, что хоть в купальнике, хоть в платье, хоть без купальника, да, естественно, надо понимать, ради чего ты вышла из дома. Я тоже человек очень ленивый и лишний раз из дома не выхожу. И когда меня пригласили на это радио, первый мой вопрос был, можно ли по Максу, да, созвониться и все это рассказать. Но тем не менее, да, ну, конечно, спасибо за факт возможности посидеть вот в этом вот красоте, но тем не менее. Поэтому, если вам, в принципе, хочется выходить из дома только в случае гарантированной зарплаты, тогда, конечно, дай вам бог сотрудничество с теми же маркетплейсами. Или там, возможно, у кого-то есть и более там, да, какие-то крутые предложения. Я искренне вам этого желаю. Но я всю жизнь в этом во всем. Я абсолютно знаю, что есть куча девушек, которые готовы участвовать именно ради позвездеть, ради выложить сторис, ради уж тем более моих гениальных идей про переходы на вашу страницу ВКонтакте. И именно им мы рады, конечно, значительно больше, чем рады тем, кому это не надо. Вот так красиво.
1: Да. Смотри, такой вопрос, на него, наверное, тоже нужно ответить. А если девушка после съемки понимает, что ее образ используют не так, как она ожидала, может ли она попросить удалить материал? Я не знаю, в каких это может использоваться образ.
0: Я, честно говоря, тоже слабо себе представляю вторую часть этого, если вы уже находитесь в модном показе, как можно чего-то удалить. Естественно, никто не будет, там, не знаю, какие нужно применять технологии искусственного интеллекта, чтобы одну девушку вырезать из толпы, да?
1: Ну, слушай, я просто думаю, что, скорее всего, она просто не оденет этот образ, да, который ей не нравится.
0: Значит, да, значит, действительно, если мы вот так вот смотрим со стороны капризных девушек, еще раз повторяю, я честно, я не про то, чтобы нянчиться с капризными. Давайте, вот я из уважения к радиостанции Оксане я на эти вопросы отвечаю, но если такие вопросы возникают, вам вообще не к нам, да? Ну вот вообще куда-то мимо, подальше,
1: да,
0: от меня.
1: Модель должна быть готова, да, надеть все.
0: Да, но нет, ну не то, что все.
1: Ну, в пределах допустимого.
0: У нас нету чего-то безумного, да? То
1: конечно,
0: есть я, например,
1: нет,
0: даже за деньги не собираюсь там какую-нибудь БДСМную латексную коллекцию выпускать, просто потому что даже в моем понимании там красиво-некрасиво это лишнее.
1: И тут я посмеюсь, у меня латексная коллекция.
0: Нет, у тебя красивая латексная коллекция, потому что она красивая. Я говорю, ну вот какие-нибудь там безумные БДСМные порнушные вещи из интим-шопа.
1: Мы не про порнуху. Да,
0: мы не про порнуху. Поэтому, опять же, если девушка там, условно говоря, чего-то ей не нравится на месте, я не могу сказать, что с улыбкой, потому что у нас все равно количество моделей должно быть стандартное на съемочной площадке. Но если что-то не нравится, действительно, Оксана сказала правильно, сказала, что тебе не нравится, или тебя послали на три буквы, или ты хлопнула дверью. Это уже кто как конкретной ситуации.
1: Такого не было.
0: Нет, я условно, ну я же должен ответить.
1: Да,
0: я
1: да,
0: вообще
1: да.
0: не люблю людей недовольных. Я вот не имею дела с несогласными. Есть в алфавите согласные и гласные буквы, да? Вот мне 50 лет, девочки. Я общаюсь всю свою жизнь только с согласными. Во всех смыслах этого слова, как хотите, понимаете. Поэтому не нравится — до свидания. Но фраза «стереть» из этого, ну, это 50 тысяч рублей, если вы заплатите, сядут туда три супер-мега-монтажера из Голливуда и будут вас оттуда стирать, да? Но явно никто не будет выбрасывать в помойку съемку, на которой потрачены силы и деньги и труды всех остальных девушек, да, из-за того, что кому-то что-то в последний момент не понравилось. Поэтому, если вы сомневаетесь, пожалуйста, пройдите мимо, максимально культурно и сдерживаясь, я это говорю. и не боюсь критики тех, кто считает, что я невежливый, потому что я не доллар и не рубль, чтобы всем нравиться.
1: Ну да, ты сейчас так рассказываешь, а на самом деле на съемочной площадке происходит просто вайб, веселость, потому что клубника — это про улыбки, и там вообще нету ничего агрессивного. Это просто весело вообще, просто да, попасть на эту площадку.
0: Это действительно весело, но зато просто, видите, ну тут же как бы мы все творческие люди, мы люди настроения, да? И поэтому, когда ты даже на самом позитивном вайбе, ты считаешь, что несешь чистое и светлое, опять же, невозможно всем нравиться. Но если ты вдруг кому-то не нравишься, то приятнее, когда это происходит молча, да, когда тебе в лоб задают дурацкий вопрос, ну, конечно, ты чуть-чуть, вот этот вайб меняется, хотя я всех люблю, особенно девушек.
1: Ну, и сейчас мы послушаем твою любимую композицию «Лобода», «Суперстар». «Все люди как люди, а я суперзвезда». Слушаем?
0: Слушаем.

0: Командный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. С вами радиопередача «Модный портал». И я фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Сегодня у нас в гостях Роман Голденберг, продюсер музыкально-визуального телеканала «Клубника ТВ». И сегодня мы говорим про «Клубнику ТВ», про моду и про все, что связано с этим уникальным миром. Сегодня ты у нас очень модный, у тебя супер наряд. Футболка замечена, которой написано «Царевич в активном поиске царевны» с короной.
2: Нет, я не с короной, я, конечно, звезда в шоке, но это корона на майке, чтобы вы не думали, что я в короне, да?
1: Ну, все эстетично выглядит. Расскажи про своего царевича в поиске царевны.
2: Ну как, про своего царевича это совсем будет эпатажно. Ладно. Да и так меня обменили, там, что я якобы кого-то заставляю сниматься в белье, если я буду еще рассказывать про своего царевича. Вот. Но глобально,
1: я не так
2: да,
1: сказала.
2: Но зато все поняли, очень смешно было. Да? Добавим юмор в этот жестокий мир шоу-бизнеса. Да. Короче, да, я хожу в футболке, которая написана «Царевич в активном поиске», хотя, конечно, лучше «Царевин» написать во множественном числе. Я это потом понял, когда уже получил майку из типографии. Вот. Нет, с одной стороны, я такой человек, который, ну, я честно скажу, я не особо семейный, и я как бы периодически выхожу на сайты знакомств, я там, как это сказать, вот сейчас я выпрямил спину такой, да, в имидж. Uh-huh. Да, значит, выхожу на сайты знакомств, будучи в активном поиске новой музы, скажем так, да, музы нам нужны. Вот, но, опять же, ведь все же неразделимо. Кто-то берет, знакомится с девушкой, засовывает ее домой в качестве кухарки, бесплатной домработницы, чего я не очень одобряю в своей жизни. Мне кажется, что все-таки, если ты знакомишься с девушкой, то вопрос, какие горизонты у вас совместного развития, да, происходит. Поэтому это как бы футболка, с одной стороны, да, лично я как бы не против новых знакомств, но в том числе, да, когда я вот в ней еду в Сапсане в Москву, я, например, понимаю, где мне, если симпатичная девушка, я могу дать визитку, показать футболку. Но суть, смотрите, в чем. Это, конечно, более всего шуточки про это, но я абсолютно убежден, что, возвращаясь к совместному развитию, сейчас нам нужны много девушек, которые будут не только моделями, о чем мы говорили, а именно на той же «Клубнике ТВ» есть возможность быть ведущими авторских программ, при условии, что под словом «авторская программа» я понимаю то, что сама девушка, она и продюсер, может быть, она может быть и ведущий, это может быть хоть какие-то элементы, как Comedy Woman, например, это могут быть какие-то реалити-шоу, кроме моды, да, это могут быть какие-то юмористические вещи. У меня в голове там штук 20 уже проектов, вот этих маленьких телевизионных программ, какие-то по 5 минут, какие-то по 20 хронометража. Но в каждой из них я, царевич, приглашаю царевну, которая хотела бы быть именно ведущей, продюсером, автором, соучредителем этого всего в каждом отдельном случае. Ну, естественно, кто-то из них, если вдруг захочет, господи, я тоже сбился, да? Вдруг захочет быть моей личной царевной, я, конечно, не откажусь, но это вопрос уже переговоров и взаимной симпатии. Не будем устраивать уж прям сайт знакомств из вашего радио. Но мы открыты к знакомству.
1: Вот этому футболка всему пример. Вы не видите, а вот я вижу. Поэтому передала. И такие вопросы еще есть от наших слушателей. Ты уже много лет работаешь в продюсировании. Расскажи, какие проекты в твоей карьере ты считаешь действительно успешными или знаковыми, и какой из них лично для тебя стал самым важным? Вот такой вопрос прям очень
2: замечательный вопрос. Опять же, скорее всего, девушка, вот как бы, ну, это же если девушка, не знаю, кто там спросил, или парень, ну, короче, может быть, не совсем знаком с тем, чем я занимаюсь. То есть слово «продюсер» у нас, как общепринято, что музыкальный продюсер. Я никогда не был музыкальным продюсером, хотя учился на это когда-то в 2007 году на факультете музыкальный шоу-бизнес. Но, тем не менее, я никогда не был музыкальным продюсером. Я последние 10 лет занимался конкурсами красоты. Соответственно, не знаю, насколько конкурс красоты в принципе может быть известным, потому что, ну, по большому счету, любой конкурс красоты — это как красивое одевание корон в конкретно взятом там зале или дворце. И интересы это, по большому счету, только девушкам, получающим короны. Ну и в редких случаях это интересно их родственникам или членам жюри. Поэтому я последние годы это вот в первую очередь конкурсы красоты. И если говорить о названиях, то, ну, допустим, мы были не просто создателями многих официально зарегистрированных русских конкурсов красоты, а в том числе отборочных туров международных конкурсов красоты. И, например, я считаю очень успешным проект World Next Top Model. То есть мы провели несколько сезонов World Next Top Model. И, соответственно, замечательно у нас девушки получали короны. Многие победительницы ехали за границу на международные конкурсы. Вот, точно так же, как, естественно, есть и русские бренды, такие как «Королева красоты и таланта Земля», которые уже много сезонов проходят. Другое дело, что лично я потихонечку от конкурсов красоты отхожу, потому что хочу вот с головой окунуться в телевизионный проект «Клубника ТВ», и не только в него. А конкурсы красоты, как я уже сказал, у меня очень много зарегистрированных официально в Роспатенте названий, и сейчас у меня в социальных сетях висит реклама на предмет, что я хочу их раздать как на правах франшизы тем, кто хочет заниматься конкурсами, тем, кому интересно получить под ключ и официальное название, и право его использования, и какие-то там советы, ингредиенты по организации, кто хочет им жить. Приглашаю, опять же, девушек и дам, кому это интересно. Но я по конкурсам больше, конечно, сейчас хочу раздать. Вот, опять же, если возвращаться к названиям успешных, «Народная красавица» у нас достаточно масштабно прошла в свое время. Поэтому, ну, названий много, что их перечислять.
1: Да, много было конкурсов.
2: Да, конкурсов было очень много. «Царица Москвы», «Царица Петербурга» нам принадлежит. Но на самом деле я в этом много-много лет. И нельзя сказать, что они прям общеизвестные. Конечно, мы не «Мисс Россия», и есть проекты конкурсные значительно более масштабные. Но я также честно признаюсь, почему я сейчас пошел в телевидение. Потому что сделать масштабную сеть конкурсов — это очень сложно, очень трудозатратно. Я вообще ни капельки не трудоголик. Я вот делаю только то, что мне нравится, по кайфу, по вайбу, и желательно, чтобы оно получалось на везении и само. Поэтому я вообще не трудоголик, и я просто в какой-то момент понял, что сделать федеральную сеть конкурсов, как, например, уважаемые нами «Ты уникальная», да, Алексей, тебе привет, ну, шикарный проект, находится в каждом городе России, 120 городов, и это огромный труд. Я своими глазами видел, как хозяин конкурса катался по этим городам, там сам одевал короны, 120 городов, и ты считаешь, что ты всю жизнь живешь в самолете.
1: Да.
2: Я, честно говоря, хочу жить на собственной кровати большую вот часть времени, да, и выбираться раз в неделю на съемочную площадку, поэтому это как бы невозможно сделать великим без какого-то великого труда. А вот телевидение, в котором, по сути, всей начинкой является именно сделанные девушками-энтузиастами авторские телепрограммы, от которых они могут, соответственно, черпать и звездность, и вайб, и определенные заработки от рекламодателей, это вот то, зачем я вижу свое личное будущее, как минимум.
1: И у нас еще вопросы про кастинги и про модели, я так понимаю. Давай зачитаем их. Да, как вообще происходит кастинг? Девушки сами подают заявки или вы находите интересных героинь? Такой вопрос.
2: Ну, опять же, героинь мы пока не находим. Если речь идет о шоу, их еще нету. Как только будут сейчас набраны продюсеры и хозяйки этих шоу, естественно, будут кастинги на героинь. И будем всем рады, так как говорится, пока что подписывайтесь все на мои социальные сети. Да? Роман Голденберг ищется ВКонтакте легко. И там будут, естественно, и афиши, и приглашения. Что касается моделей, то модели уже сейчас заполняют анкеты, и те, которые были у нас в съемке «Модной поляны», естественно, модели взяты из анкет, которые находятся в группе ВКонтакте «Клубника ТВ». И в группе ВКонтакте «Модная поляна». Две группы у нас. Значит, модели заполняют анкеты, и, соответственно, те, которые нам подходят по параметрам, с ними девушка, кастинг-директор связывается и приглашает на съемку. Те, которые не подходят по параметрам, ну, честно скажу, мы просто не отвечаем на эту анкету, или иногда мы эти анкеты можем там поделиться с кем-то из наших дружественных организаторов, у кого менее, скажем так, жесткий возрастной ценз, то, о чем я говорил раньше, да, там для показов, допустим, в ресторане могут быть любые параметры, но тогда, скорее всего, вам уже предложат те люди участвовать за организационный взнос. А именно тех, кого мы берем без взносов, они, конечно, должны нам нравиться и соответствовать минимальным абсолютно параметрам, а именно быть молодыми и симпатичными девушками. Вот и, собственно, весь параметр. Даже не обязательно быть профессиональной моделью. Как минимум на момент сейчас съемок пилотных выпусков. Хотя я понимаю, чем больше будет все это выходить в эфир, чем больше будет рейтинг, чем больше будет реальная звездность, а не, как девушка сказала, обещалки непонятные, да? Конечно, сейчас все открывается, это звучит обещалками, но к моменту, когда вы будете видеть рейтинги, конечно, количество моделей будет больше, конечно,
1: отбор... И попасть уже сложнее.
2: Да, отбор будет сложнее, и я допускаю, что когда-нибудь будут взносы с моделей. Хотя я всегда кричу, что вот, у нас все бесплатно. Но там, где будут хотеть многие, конечно, уже не обойтись без этого. Потому что, опять же, эта девушка рекламирует себя на телевидении. В первую очередь, человек, зашедший на любой телеканал, он рекламирует себя. Это эфирное время. И это не потому, что я хочу с этого заработать. Я не умру с голоду, я не бедный человек. У меня заработки должны быть на рекламодателях, на тех, на дизайнерах, которые платят за рекламу одежды. Но, тем не менее, если будет 100 желающих на 10 мест, то только мы наплодим коррупцию среди нашего персонала, будут взятки, будут то, будет все. А я, опять же, понимаю, что я живу в России, и взятки — это наше все, но все-таки хотелось бы как-то это все, чтобы легально, красиво, с налогами и не мимо кассы, потому что, опять же, как никогда, сейчас скажу безумную вещь от меня, которую, может, странно услышать, но как никогда наша страна, мне кажется, нуждается в наших вовремя заплаченных налогах, и возможно, тогда определенные вещи будут вокруг лучше.
1: Да. Еще такой вопрос, но я думаю, ты уже на него ответил, но давай зачитаю. Бывает ли, что девушка после кастинга получает отказ? И объясняете ли вы причину? В принципе...
2: Я на него ответил. Да, то есть, если вы не подходите, просто вам не написали. Да, у нас же нет живого кастинга из разряда «приди», там вот это обивание порогов, как там в кино, да, где-то. Там у них, конечно, более строгое отношение к типажам. Но точно так же я могу сказать, что когда у нас будет запущено несколько реалити-шоу, мы хотим очень делать реалити-шоу, пока я не расскажу секреты с тематикой, но в любом случае будет реалити-шоу девчачьи. Вот. И, конечно же, возможно, там будут и очные кастинги, хотя, мне кажется, при сегодняшних технологиях достаточно видео через видеозвонок ВКонтакте. И на предмет, будем ли мы говорить причину отказа, слушайте, ну давайте я вам честно так скажу. 90% людей, которым отказали, не понимают, почему. Особенно если человек лезет туда, где написано, что вот нужна из разряда молодая, симпатичная, она взрослая и некрасивая. Ну, собственно, зачем мне портить карму и наживать себе врагов со словами, чтобы говорить людям в лицо, как бы вот взрослая и некрасивая? Наверное, конечно, это будет так же куда-то в игнор их уходить и все.
1: Девушки, не забывайте, вы все красивые.
2: Ну, я просто подонок, который говорю правду. Да. Прости, да. Оксана.
1: Роман, ну и давай поговорим о твоих мечтах. О чем ты мечтаешь?
2: О том, чтобы не было тупых вопросов.
1: А более глобальные есть такие мечты? Развитие твоего проекта? Какой ты видишь свой проект через 10 лет?
2: Не, ну на самом деле очевидно, да, что мечты и цели у людей более-менее вменяемых, я, как ни странно, себя отношу к вменяемым, хоть и креативным, они обычно сходятся. Поэтому у меня, ну, мечта — это слово такое, какое-то абстрактное, а есть цель. В данном случае цель в том, что я считаю, что телеканал «Клубника ТВ» имеет все шансы стать одним из самых популярных, в первую очередь, мужской аудитории музыкально-визуальных телеканалов российского телевидения, хотя если мы пойдем дальше, может, и будет на английский язык переводиться, да? Вот. Мы, безусловно, в ближайший же год будем во всех существующих платформах, соответственно, Smart TV, то есть, чтобы вы понимали, это не телеканал, который где-то там в Ютубе, как бы частный, местечковый, да, то есть это не про выложи видео ВКонтакт, про всей моей любви к контакту. Это полноценный телеканал, ничем не меньше Жары, Music Box и тому подобное уважаемых наших коллег. Соответственно, поэтому есть цели, да, и задачи. Первая задача — это запустить эфиры, наполнить их контентом, который нравится нам и близко мне аудитории. Вторая задача — это встать во все существующие платформы вещания, чтобы вы, включая ОКО, Винг, ИОН, там, кого угодно, Кинопоиск или там Билайн ТВ, могли просто щелкать и попадать в том числе и на нас, и добавлять нас в избранные. В этот момент, естественно, начнется бурный рост, просто потому что действительно это прикольная идея, даже вне зависимости, буду я вкладывать деньги в популяризацию рекламы или не буду. И, соответственно, дальше уже оно пойдет само и по маслу, и да, те самые наши вот приглашаемые сегодня девушки-сопродюсеры будут все контролировать, будут всем это рулить. А из ряда, где вы будете через 10 лет, может, я поеду покорять Луну. То есть у меня в голове примерно то же, что у Илона Маска, да, из разряда. На какую Луну мы полетим через 10 лет, мы не знаем, но я точно знаю, что клубнику я поставлю на рельс. и там через год лично я своим каким-то вдохновением переключусь на какой-то либо следующий проект. У меня есть в идеях проект, посвященный отелям. Мне очень нравится все, что связано с российскими отелями, с архитектурой, с туризмом, с поддержкой вот этого бизнеса, рестораны, отели, рекламы их прям целенаправленные. Мне очень нравится история про все, что связано с автоледи, то есть это автомобильные салоны, автомобильные вещи для девушек. То есть есть куда развиваться, и я не собираюсь упираться в эту клубнику на всю жизнь.
1: Значит, девушки мечтают, мужчины ставят цели. Спасибо, что ты был с нами в этой передаче, все нам рассказал, про все поведал. И сейчас мы слушаем еще
2: твои... Спасибо тем, кто меня вытерпел эти минуты, даже если мои ответы были не самыми ласковыми.
1: Ну и слушаем твою любимую композицию, Тимати. Ну,
2: да.
1: Вперед!

джентльмен, любите свой город так, как Тимати и диджей Смеш любят Москву. Yeah. Все самые красивые ladies, добро пожаловать в столицу.

0: Модный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: Наша модная передача подходит к концу. Следующие фэшн-мероприятия пройдут 12 сентября. Модная игра с историком моды Ариной Поляковой «Сад русских дизайнеров». 13 сентября – цикл лекций «История моды» Натальи Лазаревой. «Баленсиага. Загадка короля высокой моды». Арт-пространство «Гулливер». В модном портале была эксперт моды Оксана Венкина, Роман Голденберг, продюсер музыкального визуального телеканала «Клубника ТВ», руководитель проекта Саша Семенов. До встречи! Пока-пока!
2: Включи радио. Лови шок. Радио Шок.

0: Прямой эфир на Радио Шок. Регина Притула. Оригинальный мир. В прямом эфире Радио Шок. Радио
1: Шок. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня понедельник, время 19:00, а это значит, что в прямом эфире ваша, я надеюсь, любимая радиоведущая Регина Притула и программа «Оригинальный мир», где мы говорим про люди и проекты, которые меняют мир вокруг нас. И сегодня у меня в гостях женщина, которая изменила не только свой мир и мир своего ребенка, но и огромное количество других человеческих жизней. У меня в гостях Наталья Серебрякова, специалист по лечению и обогащению кислородом. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, всех приветствую.
1: Наталья, у меня в программе есть некоторые обязательные вообще элементы, с которых, ну, без которых моя программа уже, наверное, будет непривычна на моей аудитории. И первый обязательный элемент – это я предлагаю гостю самому себя в течение 30 секунд представить. Вот если бы вы пришли в аудиторию, где вас никто не знает, как бы вы сказали и себя позиционировали, там, меня зовут Наталья, я там то-то-то-то.
2: Могу начинать?
1: Да.
2: Меня зовут Наталья, я основатель и руководитель студии во Всеволожске, ну, если точнее быть, Центр здоровья и красоты «Молекула». Основа и философия бизнеса – это кислород. То есть у нас все, что связано с кислородом. Мы помогаем людям.
1: Супер. Ну, мы сегодня с вами про это поговорим, но первая часть моей программы всегда со всеми гостями, вне зависимости от тематики, связана с образованием. Кто вы по образованию?
2: Я косметолог, эстетист. Ну, вообще, да, если так уже углубиться, как бы мой центр – это не только кислород, а также мы делаем мамочек особенных детей красивыми.
1: А почему только этих мамочек?
2: Ну нет, не только этих мамочек, но в целом, как бы, когда к нам приходят с детишками, я знаю, как мамочки очень озабочены детьми и постепенно забывают про себя. Как бы, им нужно тоже помочь. И это как и психологическая помощь, так и внешнее преображение. То есть тут такая, ну, многопрофильная работа получается и с детьми, и с мамочками.
1: Как вы для себя пришли к выводу, что вы хотели бы быть косметологом? Вот в самом начале, когда вы там в школе учились, или это поддипломное другое, второе образование, как вы к этому пришли?
2: Это мое второе образование. Я, в принципе, всегда, когда еще не работала косметологом, у меня были такие задатки, что вот я люблю, вот масочки люблю, вот уходы люблю, вот все такое вкусняшки девчачьи.
1: А первое образование?
2: Государственная служба.
1: О, давайте с нее начнем. Как вы пришли к такой весьма серьезной работе?
2: Работе, которая сейчас?
1: Нет, государственная служба.
2: Я не работала, я только выучилась.
1: А, вы только выучились.
2: Да, выучилась, я поняла, что не мое. Все-таки бумажная работа, ну, как бы не моя история. Мне хочется, мне хочется творчества, мне хочется общения с людьми, мне хочется больше, ну, такая профессия, где есть развитие. В основном в творчестве, скажем так. Потому что все-таки косметолог — это, ну, постоянно что-то узнаешь, постоянно обучаешься, разные люди, ну, вообще, разные программы. Ну, там множество нужно рассказывать про это все.
1: Как отнеслась ваша семья, когда вы, получив диплом государственного служащего, то есть диплом серьезный, с такой хорошей, в общем, перспективой карьерного роста и статуса в обществе, сказали: «Спасибо, папа, мама, вот вам диплом, я пойду заниматься чем-то другим».
2: Да, с пониманием, на самом деле. Мы же для своих детей хотим только лучшего, поэтому мои родители для меня пожелали лучшего.
1: И вы сразу после первого диплома пошли получать второй?
2: Ну, практически, да.
1: Косметология, насколько я знаю, бывает весьма разная. Чем конкретно вы занимаетесь и почему именно этим?
2: У меня эстетическая косметология, это уходовые процедуры, это аппаратные методики.
1: Без уколов?
2: Ну, у меня со мной вместе работают коллеги, которые мы такую делаем... работу совместную. То есть тут все намешано, как бы, да, но я эстетист.
1: Почему именно это направление?
2: Именно эстетист, почему?
1: Да.
2: Ну, не знаю, я вот сама люблю кайфовать, понимаете? Вот массаж лица, когда маски, все вкусно пахнет, когда тебя трогают, понимаете? А еще вот, ну, тактильности нам в основном не хватает. И поэтому, ну, я понимаю, что испытывает человек этот момент, когда для него проводят такие процедуры.
1: Да, это на самом деле классно. Как вы от... Вы работали косметологом до того, как вы открыли свою косметологию-студию?
2: Да.
1: Как вы от работы косметологом пришли к необходимости открыть свою студию?
2: Смотрите, я когда работала косметологом, в это время уже я понимала, что у моего сына не совсем все в порядке со здоровьем. Я эту тему активно изучала. И когда пришла к истории с барокамерой, работая косметологом и изучая барокамеру, я поняла, что барокамера — это не только подышать и оздоровиться, это и с косметологией связано напрямую тоже. И поэтому открывая центр свой, я понимала, что барокамера, она будет везде. И в косметологии, и с детишками, и в разных отраслях.
1: Давайте тогда поговорим на эту тему. Я когда готовилась к эфиру, почитала то, что вы мне прислали. У меня очень много вопросов, да, но мы живем в мире, где вокруг нас находится кислород, да, это одна из причин, почему человечество живет на планете Земля, а не на какой другой планете, да, потому что без кислорода мы жить не можем. Как так вдруг получилось, что нам необходимо куда-то ходить дополнительно, искать какой-то кислород, если, в общем, в общем-то, он везде вокруг нас, мы просыпаемся, дышим, мы спим, дышим, мы едем в метро, дышим кислородом, мы поднимаемся на 10 тысяч километров на самолете, тоже дышим кислородом. Почему вдруг оказывается, что нам его не хватает?
2: Давайте посмотрим нашу экологию для начала. Да? Какой у нас тут кислород? То есть это хорошо тем, кто живет за городом. Они еще понимают разницу между вот загородным воздухом и городским.
1: Да, да, он это, даже пахнет по-другому.
2: Это чувствуется, да. Но смотрите, у нас... Мы живем в стрессе, ну, в современных реалиях, в стрессе, экология, мы мало спим, мы много работаем, да, у нас много сейчас проблем, то есть мы в такой, понимаете, нехватке, поэтому у всех людей сейчас, страдает здоровье, вот так назовем, да. В чем разница барокамеры, вот именно кислорода, и кислород, который на улице? В барокамере есть давление, то есть тут надо понимать суть. То есть в барокамере под давлением кислород внедряется сразу в жидкие среды, то есть в кровь, и одномоментно насыщает весь организм кислородом и ищет, где вот эти дыры, промахи, да, где не хватает, ну, это в основном головной мозг, скажем так, да, и наша нервная система, и направляет кислород туда. Вот в этом как бы разница.
1: Угу. То есть это получается более чистый кислород, ничем не загрязненный, или как это?
2: Мы его напрямую запускаем там, где он необходим. Ну, допустим, приведу пример такой. Сейчас многие, кто после пластической операции, приходят к нам подышать. Зачем? Это для регенерации тканей. То есть там, где произошло нарушение, целостные нарушения произошли, да, и для того, чтобы быстрее заживала ткань, необходим кислород. И все сейчас пластические хирурги просто сразу вот выписывают человека и сразу пишут в барокамеру. Понимаете? То есть организм запускает кислород, ищет, где у него вот эти вот пробелы, и работает там. То есть человек реально быстрее, у него заживают швы после операции.
1: Ну, это получается любая операция, не только...
2: Любая. Ну, я говорю, основная масса, это у нас, конечно, после пластики приходит, да? То есть так-то очень много людей не осведомлены вообще, в принципе, что такое барокамера, для чего она нужна.
1: Да, вот я тоже вот только столкнулась с этой ситуацией.
2: Да, поэтому, если направил врач, да, они приходят. Поэтому, как бы, я пытаюсь много рассказывать, вот к вам пришла, да, чтобы как-то, осведомить людей.
1: Популяризировать.
2: Да, потому что это реально, не скажем, это как бы волшебная таблетка, но это необходимость. Это, во-первых, это никакая не химия, потому что мы привыкли, там таблетку съел, и ничего не болит. А тут мы как бы дышим. То есть мы вреда организму в любом случае не приносим.
1: Хорошо, а что за кислород там находится? Вы его привозите в каких-то баллонах или как-то специально очищаете? То есть если вы сами говорите, что вот у нас там в городе кислород грязный, то получается, что у вас в барокамере должен быть кислород какой-то другой.
2: Да, у нас стоит генератор кислорода. То есть работает компрессор и генератор кислорода. Что он делает? Там стоят фильтры, которые воздух поглощают, вот наш вот, да, общий, и расщепляет его химическим путем, очищает. То есть получается, в барокамеру заходит уже чистый кислород.
1: А дальше что происходит? Ну вот там человек полежал в этой барокамере полчаса. Вот. Если мы говорим, например, про там флатинг, например, да, где люди приходят, лежат в этой ванне, то потом, значит, ванну спускают полностью с этой водой, в которой человек лежал, ванну моют, там стерилизуют, наполняют. Следующий человек приходит в новую воду. Как это происходит с кислородом? Вы же не можете выкачать из барокамеры кислород под ноги?
2: Вот, смотрите, барокамера у нас портативная, она мягкая. Человек ложится как в кроватку, там подушечка, одеялка, чтобы было комфортно. То есть нет вот этих, знаете, больничных историй. Человек приходит как домой отдыхать. Реально люди приходят поспать. Вот одеялком укрылись, все, и вот на бочок. Значит, барокамера, она закрывается герметично, подключается компрессор и генератор кислорода. Барокамера набирается, она становится как деревянная. Меняется давление, как в самолете, закладывают ушки. Вот точно так же, как вот эффект взлета в самолете. Минут 5 она набирается, затем давление нормализуется, выключается компрессор, и только уже поступает кислород в барокамеру. Человек 40 минут дышит, затем мы обратным таким же путем начинаем постепенно выключать и сбивать давление. То есть человек выходит, мы барокамеру обрабатываем полностью и готовим для другого клиента.
1: То есть вы ее как бы высасываете, получается?
2: Ну, выпускаем воздух, да.
1: А просто вопрос вот в чем. Например, у нас сейчас пойдет сезон... вот эта сезонная осенняя полоса гриппов, простуд и так далее. Как сделать так, чтобы понять, что пока человек...

0: увеличить эффект. Так вот, все процессы в организме начинают быстрее работать. И человек начинает худеть.
1: Так а почему нельзя с инфекциями?
0: Потому что мы раскрутим эту инфекцию.
1: А, еще больше.
0: Мы сильнее разболеемся, да.
1: Ага, я поняла. То есть гипотетически заразиться чем-то после предыдущего человека в барокамере нельзя?
0: Нельзя. Во-первых, мы все обрабатываем, меняем полностью вот это белье постельное, да, которое мы там застилаем. Обрабатывается спиртом, ставится озонатор для того, чтобы им воздух еще обеззаразить. Все это проветривается. Нет, у нас все как с этим четко.
1: Сколько человек за раз можно запихнуть в барокамеру? Я просто, если сравнивать там с тем же флатингом, да, то там, например, у них есть парные процедуры для тех, кто, например, боится один лежать в темноте.
0: Угу. Смотрите, у нас большая модификация. Мы назвали ее «мама плюс малыш», потому что, да, детишки, которые маленькие приходят, конечно, там сидеть им тяжело 40 минут. Но это нереально, скажем так.
1: И мультиками нельзя?
0: Можно. Можно брать с собой девайсы все для развлечений. Но ребенок сам не высидит все равно. 40 минут это, ну, для ребенка это крах, если честно, вот в закрытом пространстве. Поэтому мы запускаем, естественно, со взрослым. Вот, то есть двое человек там просто комфортно себя ощущают. Но не более.
1: Не более. Хорошо, когда мы говорим про, в целом, мы про детей поговорим в следующей части нашей программы, когда мы говорим про барокамеру как для вот восстановительной медицины, кроме истории после операции, да, чтобы швы заживали, я понимаю, это кесарево сечение тоже, вот, во-первых, какой период после операции рекомендован для того, чтобы посещать барокамеру, сколько времени после операции должно пройти, и во-вторых, что еще, кроме вот заживления швов, барокамера может дать?
0: Значит, после операции приходит к нам сразу в день выписки. То есть, чем раньше начинаем, тем быстрее пойдет процесс. И отечность сходит, и швы заживают. Тут на самом деле там большой перечень для взрослых. Иметь в виду, если брать неоперабельные истории, да?
1: Да, ну то есть мы не берем тех, кто похудеть хочет, да, а мы берем какие-то, вот, например, заболевания.
0: Неврологические, например.
1: Нервы успокоить.
0: Ну, не совсем. Мигрень, бессонница, головные боли. Вот это все сюда. Нервозность, тревожность.
1: Чем это может помочь?
0: У нас головной мозг страдает, когда у нас идет гипоксия. А гипоксия у нас у всех. Мы все мало гуляем, да, много работаем, ну, опять все вот это вот все перечислять. И когда мы напитываем кислородом, наша нервная система, она расслабляется. Ты даже находясь там в барокамере, уже чувствуешь себя немножко по-другому. То есть ты такой, ну, я вам так скажу, когда вылезаешь после первого сеанса, когда еще не привыкший, такое ощущение, что ты немножко, ну, такой пьяненький. Да, потому что это то же самое, что целый день гулять в лесу. Ну, вы понимаете, да, теперь по ощущениям, да, какое должно быть ощущение. И ты оттуда просто выползаешь. И первые 15 минут ты такой немножечко не в себе находишься. Потом, ну, естественно, приходишь в норму. И ты постепенно становишься такой седативный эффект. Ну, жизнь прекрасна, все хорошо.
1: Так, значит, все, что касается неврологических заболеваний, что еще?
0: Для беременных полезно.
1: Ну, потому что плод тоже развивается.
0: Конечно, конечно. Тут, опять же таки, да, ну, возьмем те моменты, что мамочка тоже подвержена, да, тому, чтобы вынашивать малыша, и ей надо все-все-все вдвойне. Поэтому кислород нужен вдвойне. Но если мы возьмем, допустим, категорию инвалидов, вот им как раз-таки полезны, особенно те, которые ДЦП, которые не ходят, и, соответственно, у них метаболизм совсем маловат, да, кислород нужно раскручивать в организме, а что мы можем сделать? Мы только можем вот с помощью давления, да, немножечко их напитать, как бы, ну, как поддерживающую терапию.
1: А все заболевания, которые, например, касаются, не знаю, там, сердца, почек, крови, как они повлияют?
0: И это все сюда же, это укрепление сердечно-сосудистой системы происходит. Мы же, получается, работаем с кровью и со стенками сосудов. То есть у нас весь организм, вот весь, но нет такого, что, знаете, там, ой, пойду, потому что у меня голова болит. А вот вроде как бы пошел с головой, а вылечил там вот другое, да, как бы, ну, приходит с разными вообще, на самом деле, показаниями.
1: Сколько надо сделать сеансов, чтобы увидеть какой-то результат?
0: Минимум 10.
1: Какой периодичностью?
0: Лучше сделать, смотрите, 10 сеансов отходил, 20 дней перерыв. Кислород должен еще освоиться. То есть нет такого, что ты раз пошел такое, ну, как витаминку съел, и такое все классно.
1: Но витаминка тоже с одного раза не поможет.
0: Да. Ну, не витаминка, скажем, таблетка, да, то есть, как бы вот выпил таблетку, голова не болит. Есть реально люди, которые приходят аллергики. Вот в межсезонье, когда вот начнут цвести вот это все, да, очень много людей приходит и говорит, мне с первого сеанса помогает. Ну, я, конечно, так это отношусь с иронией немножко. Я понимаю, что им хочется, чтобы помогало. Но реально это нужно отходить 10 раз.
1: С какой частотой?
0: Вот 10 дней мы отходили, 20
1: подряд.
0: Дней. Да, лучше подряд. Должно быть накопление, понимаете? Если будем растягивать эти сеансы, ну, это будет ни о чем. Лучше накопить, и оно осваивается. Накопить и осваивается.
1: Мы сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу, после которой мы обсудим, как Наталья занималась своим ребенком в барокамере. Я напоминаю, что на сайте radioshock.ru можете прислать нам все вопросы, которые вас интересуют.

0: прямом эфире «Радио Шок».
1: А мы продолжаем, и у нас сегодня в гостях в оригинальном мире Наталья Серебрякова, которая пришла к нам в гости с своим сыном Сашей. И Наталья у нас руководитель студии кислородного обеспечения организма во Всеволожске. И в первой части программы поговорили о том, зачем вообще кислород нужен, зачем нужна барокамера и как с этим, в общем, жить и работать. А, Наталья, в анонсе программы мы упомянули про то, что вы с помощью барокамеры проводили определенные, скажем так, манипуляции собственным ребенком. Опыты, скажем так, ставили на людях. Вот. Давайте начнем, собственно говоря, с того, зачем это потребовалось и что за особенности были у вашего ребенка, если это не секрет.
2: Да, не секрет. Мой ребенок в 3 года не разговаривал и не понимал обращенную речь.
1: То есть он не реагировал, когда ему говорили: «Саша, алло, нет, здесь чай, здесь каша».
2: Абсолютно нет. То есть, ну, мы как по накатанной, вот, понимаете, ну, вот он видел, что поставили на стол, он шел есть.
1: Но если он стоит спиной, он не услышит, я не пойму.
2: Нет, нет, то есть он вообще как будто вот находился в прострации.
1: А до 3 лет врачи не обращали на это внимание?
2: Обращали. Ну, мы обратились сами к врачу, ребенку где-то было 2,4, 2,6. То есть у меня просто старшая дочь, она развилась наоборот вперед. И я уже понимала, что сын младший, он отстает. Но насколько, как бы, и почему, и как, да, и что с этим делать, я вообще не понимала. То есть мы пришли, невролог говорит: да, отставание есть. А почему, как бы, ну, там начали уже исследования проводить.
1: И вот вы пришли в 3 года, и что вам сказали?
2: Нам поставили диагноз сенсомоторная алалия. То есть это вот как раз непонимание обращенной речи, соответственно, и собственно, речи и не было никакой, да. То есть это были просто звуки, ну, несуразные, скажем так.
1: То есть, понятно, никакого детского садика, никаких вот таких вот детских социальных учреждений в это таким детям не предполагается.
2: Предполагается. Мы пошли в детский сад, в частный, но мы там недолго пробыли, чисто для социализации. Мы думали, может, какой-то толчок будет для ребенка, да? Мы же не понимали, почему и из-за чего это все. Ну, нет, он ходил как бы так, для галочки, скажем.
1: Что может быть причиной такого отставания у ребенка?
2: Ну, понятно, что обвинять кого-то...
1: Нет, ну мы говорим там, я не знаю, ошибка в родах, я не знаю, там ранние роды, там, не знаю, травма при беременности, много же может быть.
2: Ну, так и нам и не поставили, понимаете?
1: А, вот так момент...
2: Да, так никто и не знает, почему, как бы, но факт уже есть, и с этим надо было работать, с этим жить, как бы, ну...
1: С таким диагнозом какие у детей перспективы?
2: А у нас дело в том, что наш диагноз позже отменили, когда уже пошла динамика в развитии.
1: А, нет, вот если мы не берем динамику
2: если
1: в развитии...
2: Если не берем динамику в
1: развитии... Вот ставят этот диагноз в 3 года. Что таких детей и таких мам ждет в, там, не знаю, на отрезке с ближайших 15 лет?
2: Тут даже не отрезок 15 лет. Такие люди, у которых реально этот диагноз подтвержден, и он есть... То есть, ну вот, это то же самое, что это китаец попал, кстати, в Россию, и им надо научиться вот разговаривать. То есть он учит 500 слов, например, и всю жизнь ими пользуется. То есть у него нет такого вот красноречия, да, вот он вот, ну, есть, пить, гулять там, да. Вот
1: то есть в целом они могут разговаривать?
2: Могут разговаривать, но очень вот, ну так, предметно.
1: Что с умственным развитием таких детей? Ну, то есть, влияет ли алалия на то, что ребенок там не может усваивать школьную программу, не может там, не знаю, читать, понимать Пушкина, там еще что-то?
2: 100%. Без речи, без основной речи, развития не может быть. Мы же для того, чтобы учиться, мы же должны общаться как-то, да? А когда это, ну, вообще этот момент пропадает, выпадает, то и развитие останавливается.
1: Что вы предприняли и как вы от этого диагноза пришли к необходимости кислородных купаний?
2: Ну, понятно, что мы прошли много неврологов, много послушали рекомендаций. Но я, как озабоченная здоровьем своего ребенка мать, стала, естественно, шерстить интернет, да, искать такие вот похожие диагнозы и кто как справлялся. Случайно наткнулась на там, в соцсетях определенных на мамочку, которая у ребенка был похожий диагноз, и она барокамеру покупала, чтобы ее поставить у себя дома.
1: О, как! Но сколько она... стоит такая игрушка?
2: 1 миллион рублей.
1: Хорошая игрушка.
2: Да. Ну, когда ты понимаешь, что это твое спасение, да, ты будешь готов на все. Но там барокамера была маленькая, она такая, ну, как бы для одного, но с ребенком, в принципе, можно посидеть. То есть они реально дома проводили бесконечные сеансы плюс занятия по развитию. И я наблюдала за ними, как у них ребенок развивается, и мне это нравилось. Потом, значит, эта женщина барокамеру поставила уже как бизнес в речевом центре, и мы стали посещать там сеансы.
1: А, то есть она была питерская, ну, то есть да. Она наша была.
2: Да, угу. Да, да, да. И мы стали ездить в центр города, посещать ту барокамеру, и тут такой момент. Вот я с ребенком посещаю, он не говорящий. Я же не понимаю, что он ощущает. Да? А я, так как мама, которая получила диагноз ребенка, тоже, естественно, завоевала эту тревожность для себя, там, бессонницу, я поняла, что я стала спокойнее. Я приняла как бы диагноз, я готова с этим жить, с этим работать. В принципе, я такая, ну, все, адекватная стала. Я понимаю, что моему ребенку должно быть тоже хорошо. И вот так вот мы прошли первый курс, потом второй курс. И с третьего курса я увидела у ребенка изменения. Он стал более контактным, он стал отзываться на имя.
1: Это через 3 месяца, получается?
2: Ну, грубо говоря, да. Это, да, 3 месяца. Но там еще пандемия была, поэтому сейчас сложно сказать. Там 3 месяца, потому что мы там немножко дробили как бы эти моменты. Вот, но это был третий курс. Он стал, значит, в еде не такой избирательным, то есть стал больше пробовать... Стал с детьми более-менее контактировать, стал отзываться. Вы знаете, как бы человек ожил. То есть я понимаю, что это рабочая история.
1: Давайте мы сейчас к Саше вернемся чуть попозже, поговорим про, собственно говоря, мам. Когда ребенку ставят такой диагноз, для мамы это тоже, ну, это, наверное, даже больше удар для мамы, чем для самого ребенка, потому что ребенок не очень понимает, что происходит. Как вы проходили стадии принятия этого диагноза? Как в этот момент у вас складывалась ваша рабочая история? Продолжали ли вы работать, или это было полностью все посвящено только ребенку?
2: Это было... только посвящено ребенку, и только мысли, и только действия, и то есть ты начинаешь жить только вот в этом мире.
1: То есть до 3 лет, в общем, вы ждали, пока он начнет сам развиваться, вы спокойно работали, все, а потом вот как бы...
2: Ну, я не работала, но декрет у меня был, да, но не было такого, знаете, что я вот с утра до вечера должна что-то с ним делать. Ну, как бы растет и растет ребенок, ну, как все мамочки, да, сходили, погуляли, покушали, там какие-то вот развивалки, но не было такого... прям полного погружения.
1: Если бы вам раньше поставили этот диагноз, вы быстрее бы восстановили ребенка, как вы думаете?
2: Да. То чем раньше начнешь, тем, соответственно, быстрее можно скомпенсироваться. У меня была, понимаете, такая галочка. Ребенок должен заговорить до 5 лет. Вот это прям четко. Иначе потом, вот если ребенок до 5 не заговорил, ну, проблема будет как ком снежный, да, накатываться. Ребенок не говорит, соответственно, он не развивается. Все, как бы, да. И чем раньше мы начинаем, тем быстрее мы придем, вот эти, наберем плюсики.
1: Говоря, ну вот продолжая говорить про вашу реакцию на всю эту историю, у вас еще есть старший ребенок. Как старший ребенок во всей этой истории как бы присутствовал, не присутствовал, себя чувствовал? Какая у них разница между собой?
2: Ну, у них разница 10 лет, поэтому...
1: Ну, то есть она уже все понимала,
2: да, понимает, конечно,
1: что происходит.
2: Конечно.
1: Как она реагировала на то, что вот сказали, что брат особенный?
2: Да не было особо. Вот переживала больше я, понимаете? Uh-huh. И вся семья, она как бы немножко отстранена была. Uh-huh. И тут мама, тут по-другому не скажешь, да?
1: Вы наблюдали за той мамой в Петербурге. Есть ли у вас какое-то, может, сообщество мам таких детей? Как выражается поддержка друг другу? У вас сейчас вот своя барокамера, да, приезжают ли к вам из этого сообщества мамочки? Вот есть ли какое-то взаимодействие, поддержка, не знаю, там, отслеживаете ли вы развитие других детей, как они продолжают развиваться?
2: Группы, чаты есть, мы там общаемся. Ну, раньше плотнее общались, когда я прям в этой системе, да, была прям изо дня в день. Мы друг другу советы даем, да, кто куда ходил, какие БАДы пьем, например, да. Успехами тоже делимся. А если что-то не получается, мы спрашиваем, а как что поменять, да. Ну вот, я такая мама, которая, понимаете, вот не то чтобы вот мне сказали делать, я делаю. Нет. Я собрала миллиард литературы, я изучала все сама, и... Ну, как бы мне со стороны, в принципе, советы не нужны были. Но я могла дать.
1: Насколько часто такой диагноз ставят? Сколько у вас там было в этом сообществе?
2: Вот именно такой диагноз не так часто. А вот конкретно вот тяжелые просто нарушения речи. Вот так называется. ТНР, да? Вот таких много. Через 2 вот так. Uh-huh. То есть это когда к неврологу я пришла, и когда вот... Ну, почему я? Почему мой ребенок? Да, что не так? Мне говорят, Наташа, успокойся. Сейчас речевиков очень много.
1: Вернемся к истории про то, что Саша стал, в общем, откликаться на свое имя, менее избирательно стал относиться к еде. Что было следующим шагом, чтобы вы поняли, что оно работает? Вот это как бы 3-й месяц, получается, пошел.
2: Смотрите, потом еще эта пандемия, она, конечно, внесла коррективы в нашу жизнь обыденную. Мы перестали ездить в город. Я к своему на тот момент мужу подошла с предложением, что нам нужно приобрести барокамеру. И на этом, как бы, вот, получается, мой сын привел меня к бизнесу. Я говорю, мы поможем нашему ребенку, и так как я знаю, что таких детей очень много, мы можем помогать и всем остальным. И тогда мы, когда приобрели уже вот свою барокамеру и стали часто посещать ее, ребенка я последний год перед школой забирала прям с сада, мы спали, обеденный сон в барокамере, то есть мы прям плотненько. То есть я увидела, что ребенок стал разговаривать, мы стали читать книжки, он там с математикой подружился. То есть, ну, в принципе, вот если сейчас на него посмотреть, просто полноценный ребенок. У нас невролог, который изначально его увидел, когда ему было 3 года, и вот перед школой, когда справку ему писала до школы, и, ну вот до сих пор, Наташа, как ты это сделала вообще?
1: Перед школой все дети обязаны посещать комиссию, как она там,
2: да.
1: ПКМ-ПК. Угу. Какой у вас стоит диагноз там?
2: Ой, там, если честно, я все время с комиссии с пеной у рта выхожу, потому что, ну не знаю, как можно ставить диагноз ребенку, видя его 5 минут.
1: Ну, это хороший вопрос, но там же ставят вот эти группы 5-1, 5-2, 7-1,
2: 7-2. Да, нам ставили последний раз, сказали, мы вас отпускаем в школу, но эксперимент проведем. Для меня был вопрос, потому что ребенок, я знаю, что, ну, в принципе, готов к школе.
1: Uh-huh.
2: Потому что нам немножко склонили к умственной отсталости, понимаете?
1: Uh-huh. Но ее нету.
2: Конечно, нет. И мы пошли в частную школу просто для того, чтобы протестироваться, чтобы не куча народу сидела, как на комиссии, да, а вот, ну, вот как мы с вами один на один, да, пообщаться и понять, есть ли у ребенка реально проблема или нет. То есть немножко другое мнение послушать. И когда мы сходили на другую комиссию, как бы, да, и мы вышли, говорит, Наталья, говорит, ну, не все нормотипичные дети так готовы к школе.
1: Угу.
2: И он пошел по обычной программе, как все дети учатся.
1: Школа России.
2: Да.
1: Это прям потрясающая история. Смотрите, вот вы купили свою барокамеру. Нужна ли на нее медицинская лицензия? Является ли это медицинской процедурой? Или это развлекало, скажем так?
2: Ну, я бы не сказала, бы развлекало.
1: Но я имею в виду с юридической точки зрения.
2: Нет, тут не нужна медлицензия. То есть, ну, это оборудование входит в перечень как солярий. Понимаете? Uh-huh. Ну, вот такие моменты как бы не нужна. То есть там есть, конечно, кто очень там относится скептически к этой истории, но так как я прошла этот путь, я говорю, ребята, надо делать. Поверьте, будет эффект.
1: В каком возрасте Саша первый раз оказался в барокамере?
2: 3 года.
1: То есть получается, что до школы 4 года вы регулярно дышали кислородом, чтобы дойти до нормотипичных,
2: да?
1: Детей. Хорошо, смотрите, вы начали, ну, купили свое. Сколько прошло времени между тем, как вы предложили мужу купить, и тем, как она появилась?
2: Ну, 4-й год.
1: Нет, я имею в виду, вот разрыв между тем, как вы ему предложили, и тем, как у вас появилась своя барокамера. Сколько было?
2: Год, наверное.
1: Год.
2: Да.
1: Этот год вы ходили туда, в Питер, или вы сделали паузу?
2: Мы сделали паузу. У нас был упор на занятия, да. У нас. Мы все равно, понимаете, барокамера — это не волшебная таблетка. Мы все равно добавляли где-то ноотропы, да, попить, где-то вот, ну, вот там, ну, разные методы все равно использовали. Но барокамера, прям на нее упор был, понимаете? Вот я увидела толчок, может быть, это был такой фундамент хороший, да. То есть мы напитались кислородом и стали активно добавлять занятия. Потом, не знаю, там витаминку съели, там еще добавляем занятия, потом опять подышали. То есть тут нет такого, что какой-то один метод выбираем и вот чисто вот на него ходим. Нет. Тут мы должны все комплексно работу проводить.
1: Сейчас Саша в 3-м классе, да? Вы продолжаете ходить в барокамеру с ним?
2: Ну, не так часто, но да, вот по ситуативно, скажем так, потому что дети, вот, которые школьники, конечно, им уже и некогда, да. Если бывает такое, он со мной приходит на работу, да, обязательно посещает.
1: И сейчас вот он спокойно проходит программу, у него нет никаких сложностей с программой, ему там не нужны дополнительные логопеды, дефектологи, он все делает в рамках школы. Или вы продолжаете брать вот дополнительный набор специалистов?
2: Нет, дополнительно сейчас ничего.
1: То есть вот он полностью выровнялся как бы до нормы?
2: Ну, я не могу сказать, он все равно космический мальчик, да, такой. Ну, может быть, это, знаете, сам по себе такой человек. Но если ребенок изучает английский, он хорошо считает математику, у него с русским языком, да, все равно, так как в речи была заминка, да, то есть русский язык, литература, ну, где-то западает. Ну, может, он хорошим программистом будет.
1: Нет,
2: да,
1: западает, потому что... это типа между 3-й и 2-й, или это он типа стабильно может там, написать, пересказать, записать диктант?
2: Я расскажу сейчас. Тут такой момент. У Саши между его мыслительным процессом и речью идет пауза. То есть ему надо просто дольше времени для того, чтобы обработать информацию. То есть поэтому мы ходим в частную школу, где мало детей, ему просто дают время подумать. Хотя он уже подумал, но просто у него этот процесс долгий.
1: Не дошел еще.
2: Да. И смотрите, те, которые, ну, литература, да, где надо пересказывать, ну вот быстро, да, то есть прочитал, рассказал, например, прочитал, ответил. Вот тут момент такой, не очень. А вот если, допустим, диктант он пишет словарный, ну вот он безошибочно пишет. То, что мы пишем, то, что мы не производим, воспроизводим, uh-huh. да, как бы в звук, все здесь хорошо.
1: Ну, то это не 2. Это не между 2 и 3.
2: Не-не-не, вот там нет, все хорошо, на самом деле. Ну, вот я ему 4 ставлю.
1: Мы сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу, и после нее поговорим про то, как же можно донести информацию о важности такого метода до других мам проблемных детей, скажем так.

0: оригинальный мир. В прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радио Шок».
2: Наталья к нам сегодня пришла в гости с своим сыном Сашей, и мы только что до перерыва говорили про то, как Саша, будучи маленьким, ходил специально в барокамеры, чтобы дышать. Вот. И поскольку Наталья у нас человек взрослый, и вопросы Натальи мы уже задали, сейчас мы зададим вопросы Саше. Саш, скажи мне, пожалуйста, было ли тебе страшно в барокамере?
3: Нет.
2: Как это? Расскажи, вот как там находиться внутри?
3: Вот мне полезно зато. Мне очень нравится туда сходить.
2: Ага, а как это? Ну вот ты туда заходишь, и там дальше что? Тебя крутят, вертят. Как там это происходит?
3: Ну, чуть-чуть ушки закладывают.
2: Ага, а дальше там темно, светло.
3: Ну там светло.
2: Можно книжку читать?
3: Ну да, ты просто книжку приносишь, ты просто читаешь.
2: Страшно?
3: Нет.
2: А ты сейчас уже ходишь один или с мамой еще?
3: Ну, хоть с мамой.
2: Сейчас с мамой еще ходишь?
3: Угу.
2: И что вы там делаете полчаса?
3: Полчаса мы делаем... спим.
2: Спите?
3: Угу.
2: Понятненько. Как вообще, ну как бы, ты бы порекомендовал другим детям туда ходить? Тебе там понравилось?
3: Ну да.
2: Отлично. Спасибо большое, Саша. Мы возвращаемся к Наталье. У нас было такое небольшое включение, скажем так, из первых уст. Это первое интервью вашего сына?
4: Да.
2: Отлично. Саш, ты молодец, ты справился. Вот. У меня такой вопрос. Если вот у вас было большое сообщество в Петербурге, мам, норма отличных, скажем так, детей, вы открываете свою студию, вы пробуете на своем ребенке метод, который вы видели на вот этой девушке питерской. Как я понимаю, вы продолжаете за этой питерской девушкой следить за развитием ее ребенка. Насколько много женщин из тех, которые, вот, с которыми вы общались, пошли по вашим стопам, по вашему примеру, и тоже решили вот таким образом лечить детей?
4: Ну, на свете мы ездили в город, ну, мы живем в Селожске, да, а ездили в Санкт-Петербург. Поэтому все сообщество, в принципе, оно питерское. То есть они так и продолжают там.
2: Тусить.
4: Да, тусить. А у нас во Всеволожске, когда я вот, ну, вот диагноз Саше поставили, я стала по нашим неврологам спрашивать, есть ли у нас барокамера. А ее, оказывается, вообще в Всеволожском районе нет.
2: Ого.
4: Нигде.
2: Хотя Всеволожский район самый большой район в стране.
4: Вот в том-то и дело, понимаете? Как бы, и у меня вопрос. То есть я понимаю, что это рабочая история, да? Что это можно не только детям, но и взрослым помогать, а этого нет. Даже люди, которые искали и... Ну, случайно нас находили. Говорят, господи, как хорошо, что вы есть.
2: Хорошо, насколько много у нас во Всеволожске вот таких проблемных детей?
4: Через одного.
2: Через
4: но,
2: одного.
4: Но не именно так, такого формата, как у нас, да, а проблемы, вот нарушение речи.
2: Какой, насколько легко донести до мамы вот такого, скажем так, ребенка с нарушениями различного необходимость приходить в барокамеру?
4: Тяжело.
2: Насколько у нас вообще популяризирована эта история?
4: Вообще тяжело объяснить. Если честно, барокамера – это не волшебная таблетка, это как дополнительный метод, дополнительный способ, да, чтобы помочь. Потому что бесконечно давать какие-то таблетки ребенку, ну, знаете, одно лечим, другое калечим.
2: Как бы. Ну, понятно,
4: а тут
2: да.
4: Кислород. Во-первых, тут польза и для мамы, и для ребенка. Ходим все. Да? По себе знаю это состояние, когда ты начинаешь в норму приходить сам. Поэтому этим мамочкам, как и я, очень тяжело, на самом деле, объяснить все.
2: Либо... В чем заключается затык, почему они не понимают?
4: Смотрите, кислород, понимаете, мы привыкли как? Вот если я вот потрогаю вас, вы чувствуете, да, что я
2: да.
4: вас трогаю, вот физическое воздействие. А кислород мы не видим и не чувствуем, понимаете? Я говорю, ну, в общем, синий дым запустить, чтобы вы понимали, да? То есть, ну, дышим, и что? Как бы, так это основа жизни вообще, кислород. Понимаете, ну, вот это сложно донести. То есть человек привык, вот если массаж, мы его ощущаем. Да?
2: Ну, понятно, да.
4: Вот.
2: Если укол, мы видим, что у нас лоб расплавился.
4: Вот. А тут как бы кислород, понимаете? Не всем возможно донести. И плюс еще многие боятся, например. Да? А вот, особенно если начитаются в интернете всякой ерундистики там про барокамеру, то нас закроют, а вдруг что случится? А как мы оттуда выйдем? Ну, вот такие вопросики. Ну, понятно, что я все это как бы с иронией на все это смотрю, стараюсь успокоить, объяснить. Первый сеанс мы проводим, прям я рядышком стою, все 40 минут, мы разговариваем, меня видно и слышно, мне ребят, которые внутри, тоже видно и слышно, как бы никакого страха нет, все прекрасно понимают, что мы как в космическом корабле, тут мы еще игру такую там делаем для детей, что как будто мы взлетаем. Поэтому, ну, надо пробовать, понимаете, надо прийти и попробовать. Я все время говорю, вот мне, я не могу много рассказывать, вы придите и попробуйте.
2: Создали ли вы во Всеволожске такое сообщество? Ну, где вы, вот как вот это сообщество, которое, где вы были в Петербурге, да, где подобраны мамы детей с определенными нарушениями развития. Не было ли у вас мысли, а может быть, вы реализовали, собрать во Всеволожске группу таких мам?
4: Нет, сообщества такого нет, но я активно общаюсь с логопедами, дефектологами, с неврологами, те, кто знают уже, что я есть, как бы те, кто говорят спасибо, и те, кто в шоке от нашего развития и видят наши результаты, они дают рекомендации. То есть, как бы, ну, все равно, вот Всеволожск — это
2: деревня.
4: Небольшая деревня, да, и каждый, все вот как бы знают друг друга. И поэтому несложно как бы такое сарафанное радио разнести, что где есть. Реально, кто спрашивает, да, сразу направляют. Вот наш логопед, которая с Сашей занималась, она сразу говорит, вам вот туда.
2: И как много доходит?
4: Немного, но приходит.
2: Хорошо, такой вопрос. Вы, вот у вас сейчас барокамера является ключевым направлением вашей деятельности, или вы продолжаете заниматься косметологией?
4: Ну, это ключевое направление, но косметология все равно имеет место быть.
2: Там же, в том же, на той же помещении, скажем
4: да?
2: так.
4: Да, на той же территории.
2: На той же территории. А почему вы сделали косметологию сейчас менее, как бы, затратной частью по времени, уделив больше времени барокамере?
4: Не, ну, косметология была, есть и будет, понимаете? А барокамеры, ее нет нигде. Понимаете? И мне хочется нести добро. Вот так. Просто мне хочется до людей донести, что это реально рабочая тема. Ребят, ну, надо приходить, надо заниматься своим здоровьем, надо инвестировать в свое здоровье и здоровье своих детей. Иначе вот процессы, они, знаете, очень скорые. Ну, имею в виду, если мы там стареть не хотим, например.
2: Как часто вы сама там отдыхаете?
4: Отдыхаю. Вы знаете, вот в межсезонье, как раз, когда идет вот это вот, вот сейчас вот осенняя депрессия, все, настроение нулевое, я говорю, девочки, я спать. То есть я вот несколько дней хожу подряд, прям вот, вот ложусь спать и говорю, меня не трогать. Ну, слушайте, ну, вот 5 сеансов, и у меня как будто вот тут новый виток в жизни, реальная энергия. Я какой-то вопрос не могу решить. Я говорю, все, меня сейчас вот все вот взорвет, говорю, мне надо пойти вот подышать. Я ложусь реально, я оттуда вылезаю просто... Я говорю, эврика. Говорю, я придумала все. Понимаете? Вот я не знаю, как это работает. Ну, вот, ну, много кто, кстати, ходил и говорил, вот ты знаешь, говорит, у меня вот голова совсем по-другому стала работать. Или были женщины, которые после пластики приходили, да, допустим, дышат, я у них спрашиваю, как у вас дела, как типа все заживает? Я говорю, не знаю, как заживают, но меня прет просто, вот, понимаете, ну вот энергия, как бы хочется все делать, хочется жить, хочется гулять, хочется работать, хочется все.
2: А насколько вы... собираете кейсы клиентов ваших? Ну, то есть вы очень крутой кейс. Вы кейс как собственной клиники, ну, студии, да, так и той студии, где вы впервые полежали в барокамере, да. Девочка, та девочка, которая дочка той хозяйки, она тоже классный кейс. Собираете ли вы кейсы своих клиентов, как взрослых, так и детей, чтобы рассказывать, вот, кроме моего Саши, есть еще вот, там, не знаю, Миша, Арина, Ольга и Дарина.
4: Ну, у меня только, видите, вот как бы такие истории. Я же не могу про каждого рассказывать, да, но я вижу результаты. Понимаете, мне от этого приятно. То есть, если человек приходит и говорит, да, вот, вот если бы не вы, то вообще, как бы, куда бы я пошла? Понимаете, мне от этого вот хорошо. Когда люди реально с благодарностью к тебе. Я прям кайфую от этого.
2: Смотрите, еще есть у нас такая категория, которая называется спортсмены. Да, то есть это не худеющие девочки, которые на спорте, а это те люди, которым нужны результаты. Не знаю, там, быстрее бежать, дальше прыгать, сдать ГТО. Насколько они приходят, как на них влияет кислород вообще?
4: Ну, из личных примеров была у меня одна клиентка, которая вступала в спорт, вот так скажем, да. Но она вот она говорит: Наташа, ты знаешь, я еще вот никогда не бегала дальние дистанции.
2: 42.
4: Мне, говорит, не хватает, говорит, вот дыхалки не хватает, знаешь, энергии не хватает. И она до сих пор говорит, что вот когда я ходила в барокамеру, я реально бегала. Вот это прям для меня тоже показатель. Ну, а сейчас по состоянию здоровья, ну, она в положении, она не бегает.
2: Но сейчас колеска потом побежит.
4: Возможно. Но вот тогда она говорит, я никогда в жизни не бегала, кроме как когда ходила в барокамеру. Вот мне прям хотелось, и у меня это получалось.
2: Я всегда спрашиваю... А, еще вот одна категория у нас есть, это серебряные наши волонтеры, это люди, которые там за 65. Насколько часто они приходят, приходят ли вообще, и чем им может помочь барокамера?
4: Приходят. У нас вот недавно приводили бабулю, ей уже 90 лет. Ну, знаете, что я увидела тут, да? Они ходили вместе с сыном, тут конечно, сыну 60, как бы, но они по программе «Мама плюс малыш» пошли.
2: Кто из них был малыш?
4: Но дело в том, что как бы бабушка – это категория уже ребенок.
2: Уже малыш.
4: Да, уже малыш, как бы, уже одну не оставишь. Поэтому им вдвоем, вот взрослые люди, как бы, видите, у нас получаются ситуации какие? А вроде программа, как бы, человек взрослый один должен идти, да, но мы настолько лояльные. Бывают и детки, вот вроде взрослый ребенок, и как бы с мамой уже идти не очень. Ну боится, например. Мы вот, получается, по одному абонементу идут сразу двое людей. Ну, так вот, с этой бабушкой, значит, они пришли с одной проблемой, что-то, ну, не заживали там некоторые там раны у нее. Но я совершенно увидела через два курса вот другую бабулю. Она пришла такая, знаете, ну, потерянная вообще. Вот что происходит?
2: Там же деменция, наверное.
4: Ну, нет, у нее деменции нет, но она уже в такой прострации находится. Понимаете? Она все боится. Вот как, ну, как их дитё, на самом деле. Через два курса она просто уже шутки шутила. Понимаете? Она с хорошим настроением была. Вот человек ожил. Вот что я увидела. Не знаю, как у них там заживало, что, ну, как бы это, там она перевязана была. Хуже не стало, как сказал ее сын. Но я увидела ожившего человека.
2: Ой, это, в общем, такая позитивная история.
4: Да, и ей прям нравится. Она уже вот прям приходила, и, говорю, прям вот забегала чуть ли вот так вот.
2: Ну, чудесно. Смотрите, я всегда на всех своих программах спрашиваю про перспективы развития, да? Мы все-таки находимся на радио. Радио — это про музыку, радио — это про выступление. Всегда музыка — это про амбиции, да? А если мы говорим про музыкантов, то, конечно, это амбиции, я не знаю, там, Лужники, Кремлевский дворец съездов, ну, то есть что-то такое, что прям огромное. А сейчас у нас новая Газпром-арена, да? Тоже такая амбициозная площадка. Если мы говорим про косметологию и про развитие центра, где вот у нас барокамера, лечение кислородом и так далее, что может быть амбицией? К чему вы стремитесь как предприниматель? Как мама, понятно, вы стремитесь, чтобы у вас был нормотипичный ребенок, да? Как предприниматель, какая может быть цель и амбиция?
4: Я бы поставила упор на развитие сети. То есть тут даже не косметология, именно вот барокамера. Понимаете, то, чего не хватает. Ну, вот многие мамочки, вот насколько я столкнулась, да, допустим, дети с аутизмом, им тяжело ездить в транспорте, да, им вот просто физически ребенка не довести, им нужна где-то барокамера в пешей доступности. То есть я бы открывала бы еще, допустим, центры, ну, чисто с барокамерой, эти точки, и где-то их разбрасывала по Ленобласти, чтобы людям хотя бы, ну, вот можно было там, не знаю, на такси, не знаю, пешком. Ну, как-то добраться, вот кроме как вот наш центр.
2: А сколько у нас вообще в Ленобласти таких точек?
4: С барокамерой?
2: Да.
4: Не знаю, знаю все Ложский район, точно мы одни.
2: Вообще на весь район?
4: Да.
2: Ни Мурино, ни Кудрово, нигде?
4: Нету.
2: Удивительно. Хотя Мурино, так как, ну, там сколько, 200 тысяч населения.
4: Ну, вот нет. То есть я реально искала, как бы, ну, вот когда мы в город ездили, да, вот все потом, нету.
2: Хорошо, когда мы говорим, окей, мы открыли много точек, что дальше, следующая ступень? Я все пытаюсь у людей, как сказать, вычленить их яркие желания, яркие амбиции в развитии того проекта, которым они занимаются, потому что я поболтаю, пока вы подумаете. Потому что моя программа, она родилась 3,5 года назад как программа для мотивации и развития. Да? Почему я вас расспрашивала про ваше первое образование? Мне очень нравится, когда ко мне приходят люди. Вот у меня там была там девушка-массажист из Всеволожска, да? Которая, она сейчас массажист. Ей сейчас, по-моему, 54. У нее взрослые дети, а ей 54 года. В массаж она пошла в 49. А до этого у нее был вообще другой вид деятельности. И вдруг неожиданно она поняла, что она больше не хочет этим заниматься. Она хочет полностью вообще там переобуться, заняться другим. Сейчас у нее своя студия массажа, и она выглядит свои 54 лучше, чем как бы многие в 30. Вот. И я в своих программах специально приглашаю гостей, которые что-то вот в жизни меняют. В своей жизни, в жизни других людей, потому что это очень мотивирующе, очень показывает, что если вот, ну вот Наталья смогла, то и я смогу, да? Мы же все время смотрим на чужой пример, надеваем его на себя. То есть если кто-то смог там выступить на Газпром-арене, то гипотетически и я смогу. Также у нас идет с музыкальными историями. Если кто-то смог построить там, не знаю, сети из 25 клиник, то и я смогу, да? Вот, что у вас является, я поболтала, чтобы вы подумали, той точкой мотивации, вот, которая прям зажигает, прям вот хочу. Встаю и хочу, и понимаю, что вот это, блин, то.
4: Ну вот пока кроме того, что сеть развивать, я, ну нет такого. Понимаете, я не стремлюсь, понимаете, к вот гигантскому какому-то развитию. То есть я хочу Вот у меня бизнес мой, он как бы для души, понимаете, как хобби мое. У меня нет вот этих грандиозных каких-то планов там себе завоевать весь мир и в каждом уголке мира поставить по барокамере. Ну, такого нету.
2: У вас дочке уже 19, если я правильно посчитала.
4: 20.
2: Уже 20. На кого она пошла учиться?
4: Она пошла в педиатрический институт.
2: То есть, в общем, тоже...
4: Она медик.
2: Она медик. А каким-то образом она там планирует принимать участие в семейном бизнесе? Нравится ей это? Помогает? Не помогает?
4: О, нет. Насколько я сейчас слышала, она вообще собирается в ветеринарию, поэтому... Ну, все равно...
2: Из педиатрии в ветеринарию?
4: Да, да, да. Ну, интересно, на самом деле.
2: Котятах и зверятах.
4: То есть, она себя еще ищет, но не, вот, не в мою сторону, скажем так.
2: Не в свою сторону. Mm-hmm. А, мы сейчас вернемся на небольшую музыкальную паузу. После нее у нас будет завершающий блок программы. Мы поговорим про уже личностное развитие и там взаимодействие в разных структурах общества. Не переключайтесь.

0: прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радио Шок».
2: А мы продолжаем, и сегодня мы говорим о том, как барокамера влияет на жизнь и здоровье детей и взрослых. В первой части программы поговорили вообще про кислород, во второй части программы поговорили про то, как на развитие ребенка это влияет. И сейчас мы уже плавно движемся к такому, к финалу программы, и я предлагаю поговорить на тему развития, развития вас как специалиста, развития вас как личности. Есть ли какая-то литература, которую вы можете порекомендовать на тему? Ну, то есть, вот, например, там, я не знаю, книга, я не знаю, там, «Все о кислороде» или там «Как кислород влияет на развитие мозга». Я фантазирую на ходу. Вот. Потому что если вы говорите про то, что сложно донести до мам важность вот этой барокамеры, может быть, мы можем донести это через литературу.
3: Я считаю, что надо пробовать. Ну, правда.
2: Через опыт.
3: Я считаю, что да, тут только через свой личный опыт можно прям реально понять, как это все работает. Можно бесконечно рассказывать, бесконечно читать, но когда ты почувствуешь это, вот именно на себе, тогда да, можно делать вывод.
2: Не было ли у вас желания, у вас есть своя барокамера, у вас есть определенный круг клиентов, которые к вам приходят, у вас есть подопытные кролики, на которых вы ставите эксперимент. Не было ли желания заняться научной работой, чтобы создать какую-то, не знаю, может быть, научную работу с точки зрения там, кандидатской диссертации, может быть, какую-то книгу, которая была бы для популяризации этого процесса, чтобы люди узнавали, потому что пока вот мы с вами не познакомились, я вообще даже не слышала про то, что этот метод есть. У меня двое детей, и у обоих есть определенные неврологические проблемы. Сейчас уже мы выровнялись до нормы типичных детей со старшим, мы почти выровнялись со младшим. Вот. Но я даже не слышала о том, что такой метод существует. Да? То есть мы ходили к неврологам с обоими детьми, ни разу ничего из этого мне не посоветовали, в интернете мне это не попалось. Вот. Соответственно, мы говорим про то, что методика есть, а информационный вакуум еще больше, чем чем мы можем себе представить.
3: Ну, если только здесь развивать работу со специалистами, которые работают с такими детьми, понимаете?
2: Вот. Но это рекламный момент. А вот именно популяризацией не было мысли заниматься? Не знаю, книгу написать, фильм выпустить, кандидатскую диссертацию написать, чтобы в научные круги пошло.
3: Честно, не было. Единственная, которая мысль была, я же все, понимаете, про помощь людям. Я запускала благотворительную акцию. Она у нас есть. Мы с января по июнь, то есть полгода, да, раз в месяц берем одного ребенка ДЦП. Ну, это самый такой затратный, скажем так, да, ребенок. Ну, это потому что реабилитации там несчетное количество. И 10 сеансов бесплатно проводим. Но взамен про популяризацию, да, они должны о нас рассказать.
2: Ну, у себя на социальных сетях там все.
3: Можно в социальных сетях, можно там, где они ходят на реабилитации. То есть про нас рассказать. Вот такой момент.
2: Где вы берете этих детей ДЦП?
3: Также через социальную сеть мы запускаем программу эту, да, то есть мы как бы даем рекламу в нашем, скажем так, круге.
2: Почему только с января по июнь?
3: Мы открывались осенью, сам центр открывали. И вот эта идея у меня пришла с Нового года. Новый год, новый виток, да, вот с начала года, вот мы такие молодцы. Мы будем сейчас помогать. Ну, вот как-то решили, что 6 месяцев.
2: И вы на каждый месяц берете разного ребенка?
3: Да.
2: А есть ли у вас тенденция отслеживать их результаты во времени?
3: Когда они проходят курс?
2: Да. Ну, вот они прошли курс, например, у вас в январе этого года. Сейчас у нас сентябрь. А можно ли, посмотреть на этого ребенка и сказать, окей, мы видим, что он там смог... Там...
3: Слушайте, вот недавно... Даст Бог не даст мне соврать, да, в такой момент. У нас была девочка,

0: то мы хотим заняться развитием этой информации среди врачей и реабилитологов. Как врачи и реабилитологи относятся к этой истории? Ну, то есть они говорят, да, классно, спасибо за информацию, или вы все шарлатаны,
1: нет,
0: не заходите к нам.
1: Нет, они причем говорят, да. Это, видимо, может быть, им тоже сложно объяснить, я не знаю. Я им пытаюсь как донести, понимаете? Когда к вам пришел человек вот с проблемой, к неврологу, да, и вы даете рекомендации, они послушные, они кивают себе головой и говорят, о, да, мы должны ходить туда. Если человек просто с улицы ко мне зашел, понимаете?
0: То это рекламный косметологический центр.
1: Типа да. Вот и все, как бы, да, на этом заканчивается. Поэтому я стараюсь все-таки с нашими неврологами, с нашими там логопедами, дефектологами, да, с нейропсихологами, с ними больше контакт поддерживать, чтобы все-таки они пытались донести до наших мамочек и деток.
0: Ваше любимое времяпрепровождение, кроме сна в барабанах?
1: Ой, я вообще люблю работу, на самом деле, свою, поэтому я, в принципе, каждый день работаю, и каждый день с людьми, я такая всеобъемлющая, я на работе люблю пребывать. Ну, нет такого, что, знаете, что я что-то в жизни очень люблю, вот так. Ну, люблю общаться, люблю, когда ко мне обращаются, когда слушают меня, ну, как бы вот, когда я могу помочь чем-то, и когда реально моя информация может человеку в жизни помочь, вот так.
0: Это очень здорово. У нас осталось совсем немножко времени. У меня есть обязательные вопросы, которые я всегда задаю в конце программы. Они вообще не связаны с тематикой, которую мы с вами обсуждали, так что можно уже выдохнуть. Вот. А читаете ли вы книги?
1: Нет.
0: Честный ответ.
1: Это честно.
0: Почему?
1: Не знаю, у меня как-то с детства вот завелось, вот не могу. Вот, нет, на самом деле могу. Я несколько книг в жизни прочитала, прям вот, ну, не те, которые там школьная литература, я это вообще не считаю за чтение, если честно. А вот именно книга, которую я взяла и прям вот осознанно ее прочитала. Их там по пальцам можно сосчитать, на самом деле.
0: Например, что это было?
1: «Одиночество в сети», например.
0: Я тоже читала, кстати. Ну, мне кажется, это все читали, оно было популярное. Это, наверное, одна из самых не мерзких из популярных книг.
1: Да, ну вот эту я прям прочитала прям в запой. Думаю, если все такие книги были, бы, наверное, все перечитала бы.
0: А смотрите ли вы фильмы?
1: Смотрю.
0: Что вы можете порекомендовать? Вот, не знаю, там, топ-3 ваших любимых фильмов, которые точно надо посмотреть.
1: Ой, нет, у меня тяжелые фильмы, я не могу такое советовать.
0: Почему?
1: Ну вот... Понимаете, я люблю фильм, который берет, тебя бьет сначала, вот прям до слез, понимаете, и внутри все переворачивает.
0: Например?
1: «Мальчик в полосатой пижаме».
0: А у меня он был позавчера, я про него выкладывала, вот, причем, как там написала одна моя подруга, что она мне 10 лет назад рекомендовала этот фильм посмотреть, я бы не смогла его посмотреть, я смотрела его не одна, вот, одна бы я его никогда не смогла посмотреть. Ну, то есть я бы соскочила и, наверное, ну, если не в начале, то там близко к началу.
1: Ну, вот я вот такие фильмы я люблю. То есть они реально, ну, вот у меня внутри все переворачивают. Понимаете, я начинаю по-другому совершенно смотреть на мир. Вот я люблю такие фильмы. Вот, если, они тяжелые.
0: Если простроить дальше, папа застрелился? Как считаете?
1: Я думаю, что да.
0: Это была первая мысль, когда закончился фильм, что он должен застрелиться.
1: Ну, тут...
0: Тут без вариантов просто.
1: Да.
0: «Довгвиль» смотрели? Про... Ну, тоже в такой же... Там про Америку 30-х годов. Посмотрите, очень рекомендую, где девушка сбегает от гангстеров, прячется в заброшенной деревне, а гангстеры ее ищут, обещают за ее голову огромное количество денег. И вот у жителей этой деревни у них идет ломка, отдать ее или не отдать. Они нищая деревня. Вот, отдать ее или не отдать. Вот, ну, фильм идет 3,5 часа. Я смотрела кусками по 15 минут в месяц. Потому что он очень тяжелый, он как раз в этой вот стилистике. Ладно, музыка. Мы с вами на радио. Любимая музыка есть, нету.
1: Ой, я слушаю все. На самом деле я слушаю под настроение, вот так. То есть я меломан. Мне когда такие вопросы задают, я говорю, я не знаю, понимаете, со мной можно, ну, я такая разноплановая личность в этом плане, ну, в плане музыки, да, что я с одними людьми могу одно послушать, с другими другое. Сегодня я плачу вот эти сопливые песни слушаю, завтра у меня танцевальные, потом у меня, не знаю, рок играет. Поэтому я не могу сказать, что конкретно, но, говорю, под настроение.
0: Я помню, когда учились в школе, у нас было очень жесткое разделение на тех, кто слушает «Иванушки», рок и продиджи. И они между собой никак не взаимодействовали. Вот из этих трех категорий вы к кому ближе?
1: Продиджи.
0: Продиджи? Видите, определились. Хорошо. У меня есть еще одна такая обязательная.

0: опция называется «Свободный микрофон». Это тот момент, когда можно сказать: «Мама, привет, я на радио». Вот. Вообще на любую тему, про кислород, не про кислород, про все что угодно.
1: Честно, вот последние мысли, вот за последний год, ну, сейчас, который я проживаю, да, мне так хочется, чтобы мир стал добрее. Вот прям реально, столько людей озлобленных. Я стала, ну, много обращать внимания, много в транспорте есть, в общественном. И реально я увидела людей. Точнее, ну, облик людей, вот так, да. Как всем тяжело. Вот так скажу. Реально тяжело. И хочется, если мы все будем друг с другом добрее, то, в принципе, мы сможем пережить все.
0: Ну вот я тут сегодня ночью вспоминала мультик, помните, он «13-й чертенок». Uh-huh. Вот, и там была прекраснейшая героиня, которая говорила: «Люби себя, наплюй на всех, в жизни ждет тебя успех». Это сильно противоречит идее про то, что надо быть добрее ко всем там и так далее.
1: Да, противоречит. Я не такая.
0: И где же истина тогда?
1: Нет, нет, я так не могу. На самом деле, много кто меня знает, ну точнее, не то чтобы знает, а видит поверхностно, вот так скажем, да, думаю, что я такая вот эгоистка. На самом деле, нифига, это все не так. На самом деле, я быстрее отдам, чем возьму себе. Вот так. То есть я буду заботиться обо всех вокруг, кроме себя. Но если будет каждый реально обращать внимание на окружение, на свое, то реально мы выйдем хорошим показателем, ну, вот в обществе. Ну, тут надо смотреть вокруг.
0: Сколько нам нужно десятилетий, чтобы до этого прийти?
1: Ой, не знаю, много. Если будут все как мыслить, как я, а так не будет никто мыслить.
0: Нет, ну почему? Я, в общем, в целом мыслю так же. У меня много друзей, кто занимается социалкой. Вот. Но мы же понимаем, что как бы, ну вот если мы смотрим на то, как была социалка там в начале 90-х, да, когда ее, в принципе, практически не было, да, вот, как была социалка в начале 2000-х, когда она стала появляться, и сейчас вот там 30 лет спустя, мы же понимаем, что количество людей, которые занимаются социальной волонтерской работой, в разы больше, чем оно было там 30 лет назад. Угу. Сколько нам еще нужно 30-летий, чтобы мы, чтобы добро поглотило зло?
1: Да немало, на самом деле. Ну, реально. Потому что, на самом деле, мы увеличивается количество социалов, да, но при этом и остального народа тоже прибывает.
0: Понарожали, да? Вот, на этой позитивной ноте, я думаю, мы будем потихонечку заканчивать. Вот, спасибо большое, правда, было очень интересно. Расскажите, как и где вас найти, как вам записаться, от какой начальной суммы стартует возможность посетить Барокамеру, все, что с этим связано.
1: Угу. Значит, Барокамера находится в Центре здоровья и красоты, город Всеволожск, называется «Молекула». Как попасть к нам? Номер телефона?
0: У нас ссылочка на есть, «Молекулу», да, угу. Конечно, есть во всех анонсах, в группе «Радио Шок» ВКонтакте, на личной странице меня, как автора программы. Меня зовут Регина Притул, напоминаю, кто забыл, также есть ссылочка и на Наталью, и на непосредственно Барокамеру. От какой начальной суммы можно говорить про там, курс лечения?
1: Посещение Барокамеры, это если разовый сеанс стоит 2500 рублей, если это курс из 5 процедур, стоит 10 тысяч рублей, если из 10 процедур, это будет 18 тысяч рублей. То есть, соответственно, чем больше мы сразу берем пакет процедур, тем будет дешевле.
0: А мама плюс малыш?
1: Они идут, получается, как за одного человека.
0: А, то есть вдвоем можно прийти, да, за одного человека.
1: Да.
0: Ага. А если прийти беременная мама плюс родившийся малыш, это втроем получается за одного.
1: Ну, вот не вижу малыша. А может, она не беременная, может, она много пельменей ест на ночь.
0: Нет, ну мы же не скажем, что, что это будет уже на троих. Вот. Работать как мы 7 дней в неделю, в любой день можно приехать.
1: Ну, по записи не приехать, нужно позвонить или написать, да, что, uh-huh. Потому что, да, все равно после каждого клиента это идет обработка Барокамеры, это идет проветривание, то есть, ну, какое-то время закладывается. Поэтому мы предварительно записываемся, чтобы я понимала, что придет человек, да, и мы все условия создадим для комфортного пребывания.
0: Если говорить про вас как про косметолога, то какой спектр услуг вы предоставляете?
1: Это уходовые процедуры, чистки, пилинги, это легкие аппаратные процедуры, массажи.
0: И лица или тела?
1: И лица, и тела.
0: О, и лица, и тела. Да. Уже можно начать готовиться к Новому году, я так понимаю.
1: Вообще, на самом деле, всегда нужно быть готовым, знаете, как пионер. Вот я вот не люблю, вот на самом деле, когда говорят: ой, скоро же Новый год, готовимся к Новому году. А потом: ой, скоро же лето, готовимся.
0: 8 марта сейчас.
1: Да, 8 марта. Ну, короче, мы готовимся ситуативно, да. Нужно реально быть круглогодично, ну, как елочка новогодняя, всегда была украшена, должна быть и, ну, короче, сиять.
0: На этой позитивной ноте мы с вами будем прощаться. С нами была Наталья Серебрякова, ее сын Саша. Большое вам спасибо. На самом деле, мне кажется, очень позитивный кейс, да, вы нам привезли и показали, потому что действительно для многих мам, которые мечтают, что их дети стали нормотипичными, это может быть решением проблемы, да. Я бы все-таки предложила вам подумать на тему создания сообщества таких мам во Всеволожском районе.
1: Ну, кстати, вы мне подсказали, сейчас у меня немножко закрутилась эта мысль.
0: Потому что, правда, нас много, да, и я как мама двоих таких детей могу сказать, что нас, правда, очень много. И поскольку мы не знакомы друг с другом, мы не знаем какие-то вот часто рецепты, возможности выхода из этой ситуации. Вот. Я благодарю наших радиослушателей. Напоминаю, что завтра в группе Радио Шок ВКонтакте будет выложена запись эфира, можно будет переслушать, поделиться этой информацией, если среди ваших знакомых есть те, кому это может быть нужно, да, напоминаю, что это не только для детей, но и для взрослых, а для наших уже бабушек, дедушек тоже полезная, хорошая история. Вот. Всем желаю хорошей, продуктивной рабочей недели. Школьникам, студентам желаю набраться терпения и первую полноценную рабочую неделю после летних каникул отучиться хорошо. А на следующей неделе, 14 сентября, у меня в студии будет юрист и адвокат, и мы будем говорить про то, про разные стороны юриспруденции, про то, как смотреть на это со стороны защиты и нападения. Вот. Так что присылайте ваши вопросы, будьте с нами. И большое вам спасибо.
1: Да, Регина, вам тоже большое спасибо, что пригласили. Было приятно пообщаться и быть полезной всем.
0: Да. Всем пока-пока. У нас впереди целая ночь музыки Радио Шок.

0: радіо Шок.
1: Я в шоке.
2: Погоди, давай начнем сначала.
0: Простые вопросы с Александрой Яковлевой.
2: Мне бы хотелось задать такой вопрос.
0: В прямом эфире радио Шок.
2: Наливайте чашечку кофе и слушайте.
0: Мы начинаем.
2: Эй, дорогие друзья, я так рада вас слышать, это было очень давно. Я помню, что когда-то я вела передачу на радио «Шок», она называлась «Простые вопросы». Это вообще было просто какое-то безумное количество времени назад. Я так наотдыхалась, что уже даже не знаю, как вам в глаза-то смотреть. А я вам, слава богу, не смотрю в глаза, а только лью всякую воду в уши. Вот, я настолько отвыкла от радийного пульта, что даже, знаете, тереблю кнопочки дрожащими руками и понимаю, что у меня они не включаются. Я разволновалась, знаете, еще почему? Потому что, конечно же, я просто очень по вам совсем соскучилась, и я надеюсь, что вы помните, что простые вопросы можно смотреть. И вообще смотреть нас, конечно, гораздо интереснее, чем просто слушать, потому что, моя страсть к красивым мужчинам, которые умеют держать в руках гитару или микрофон, известна, поэтому если вы подключитесь, то у вас будет возможность приобщиться. А сегодня именно такой случай, друзья. Во-первых, я хочу, конечно, вам... где нас смотреть? Инструкция. Я знаю, что инструкцию надо всегда произносить максимально медленно. Медленно и отчетливо, чтобы все успели. Итак... Для того, чтобы видеть простые вопросы, вам нужно зайти в «Контакт» и набрать в поисковой строке слова «Простые вопросы с Александрой Яковлевой». Это название передачи. Вы попадаете в группу, и там Станислав Грязин уже начал стрим. Стас, я правильно понимаю, что нас уже видно и слышно? Да, вот так. А что же вы видите? Так, а те, кто уже смотрит, те знают, что у меня здесь двое парней, которые... В общем, знаете что я вам хочу сказать? Это вообще козырь. Я зашла с козырей, открывая новый сезон. Видите, они уже подхихикивают, потому что я не рассказываю им, как я буду их представлять. Но это парни, которые могут вообще на сцену выйти в халате, без халата... В халате и фуражке, в фуражке и лосинах, в фуражке без лосин и в ботфортах. Ну и дальше, что позволит ваша фантазия, вам нужно угадать название группы. Я вам даю на это 10 секунд, потому что, в принципе, по этим атрибутам вы уже давно могли догадаться, какая группа в эфире. Вот так вот, парни, как вы думаете, вас можно угадать? По таким атрибутам. Они молчат, они растерялись совершенно.
3: Под это описание подходят все группы.
2: Это вы так думаете. Не, на самом деле, друзья, конечно, вы уже читали анонс, я знаю. Вы читали анонс, у меня сегодня группа Саша Грей. И я думаю, что вы ожидаете, что здесь будет 4 Саши. Нет, здесь Тима и Денис.
4: Привет-привет.
3: Привет.
2: Вот эти радостные парни Тима и Денис, это Саша Грей. Вот. Что с этим не так? Почему у меня возникает когнитивный диссонанс, когда я произношу эту фразу? Почему мы не Саша, да?
3: Скорее всего, потому что...
2: Потому что мы не Саша.
3: Родители дали другие имена. Не повезло. Хотя у меня есть друзья Саши.
2: То есть вы просто решили в честь друга. Не, а почему, кстати, не назвать группу в честь друга, действительно?
3: Ну.
2: Тима, кстати, художественный руководитель группы, говорят, еще ее создатель. Тима, кстати, отказывался. Вне эфира он говорил: нет, это не я.
3: Ну, художественный руководитель, значит, так кого-то я получаю за это деньги. Но это не так.
2: Денис, он не получает деньги ни от кого.
4: Мы потом ему паспорт вернем просто и все.
2: Вот так. Художественный руководитель — это тот, кто работает сначала 10-15 лет без зарплаты, а потом пожинает плоды.
3: Ну, все зафиксировали, что мне вернут паспорт, наконец. Ура, Добби свободен.
2: Нас все равно всех интересует, почему Саша. И кто из них Грей?
3: Ну, я так скажу, была такая актриса, потом она стала писательницей на какое-то время, потом она стала... А музыкантом она диджеем была, и сейчас она стримит игры всякие. А вот она даже была очень известный в свое время. Но мы не будем. Она такая, она актриса одного жанра такого.
2: А чат вас сдал вообще с потрохами. Вы знаете, что у нас есть чат. Ребята, если вы еще что-то знаете о мальчиках, чего вы хотите просто придать огласке или рассказать мне, вы же знаете, я только прочитаю в этот микрофон, и все, больше никто не услышит, то вы можете спокойно писать это в чат. Есть ли у вас какая-то связь с известным персонажем фильмов для взрослых?
3: Возможно.
2: Так, есть. Так.
3: Да, да, да. Ну, да. Изначально вообще мы по-другому хотели называться.
2: Но просто кто-то смотрел порнофильм и вдохновился.
3: Ну, там не совсем.
2: Он даже не отрицает.
3: Поднимите, пусть первый бросит мне камень тот, кто не смотрел. И тут камни полетели.
2: Нет, ну я только мужские могу вспомнить. Саша Грей бы мне не вспомнилась. Видите, как я сразу стрелки перевела?
3: Ну, на самом деле, касательно нее, мне кажется, ее прям многие знают. По крайней мере, из моих знакомых. Да, когда там спрашивают название группы, ты говоришь, они такие, понятно.
2: Да ты крутой. Ну, ребята, в общем, если вы мучаетесь с неймингом для вашей, если нас слушают музыканты молодые, одаренный, или, может быть, тот, кто собирается создавать группу. Кстати, сейчас придумать название для группы — это проблема, потому что все занято. Народ серьезно мучается. Вы заходите на... Не хочу рекламировать сайт. Заходите. Кстати, может быть, запрещено, я не знаю. На всякий случай скажу, что, может быть, это запрещено, я не знаю. В общем, заходите, и там такой полет для фантазии. Вот просто бесплатно Саша Грей вам предлагает. Ну, Грей еще пишется, главное, через «Эй». Вот это вот еще тоже особая фишка. Короче, ребята, полет для фантазии какой угодно. Хотите мужской, хотите женский, хотите... обезьянки. Так вот, группа классная. Ребята, у вас, знаете, что я, когда, вот серьезно, можно я своим впечатлением такого, любителя, который захватил микрофон, поделюсь. Первое, что я, от чего я возопила от радости, когда вас услышала, вашу музыку, я сказала себе, господи, вот как должна была играть дискотека «Авария». Ну, наконец-то. То есть вот что мне в ней всегда не хватало.
3: Криков?
4: Брейкдаун.
2: Нет, разнообразие и вот этой музыкальности такой, знаете, когда драйв не за счет какого-то такого одного бита, я правильно говорю, какого-то ритма, короче говоря, а когда там многослойность, многожанровость и вот это разнообразие, при этом тексты, подача какая-то.

0: оно получилось.
1: Я надеюсь.
0: Потому что действительно, ты привык, что хардкор — это такая социальная тематика, это ребята, которые, ну, которые по подъездам, по парадным, там, я не знаю, по закоулкам, и вот у них тяжелая жизнь до 35 точно, а там дальше как пойдет. Сейчас у нас это затянулось. А вы так как-то раз переосмыслили. Ну, у вас еще вот эти два вокала. Тима, кстати, вокалист. Если вы не видели живые выступления, из «Ласточки» выступление выложено, кстати, у ребят на странице. Вы можете посмотреть. Очень забавная вещь. Мне очень нравится. Визуально просто прекрасно. Тима вокалист, один из. Тима поет тем страшным голосом.
1: Да.
0: Тем самым страшным. Вот.
1: Ужасно.
0: Когда мы сейчас будем слушать, вот то, что вы слышите, это Тима. А есть еще, а у вас же парочка, я записала, это называется Биба и Боба.
1: Да,
0: а что вы смеетесь?
1: Есть Боба.
0: Есть Боба, который поет нежненько.
1: Он у него, да, он такой сладенький.
0: Он сладенький, и у него вот это вот, вот почему дискотека «Авария» мне напомнила, потому что у него вот такое вот немного, вот эта подача. И, да, потом, да. И потом Тима убивает его просто на корню вот этим. И подхватывают они друг друга. В общем, это звучит очень круто и очень самобытно. Как, кстати, воспринимала Москва? К вопросу о...
1: Отлично приняла Москва. Ну, на самом деле, не в обиду Питеру. Мы всех очень любим. Но как-то так повелось, что в Москве всегда так поярче так принимает публика. Оно все немножечко как так... по-разному воспринимать, везде очень круто, но вот как-то Москва всегда она более такой драйвовым таким принимает. Ну, что они просто больше сумасшедшие, я не знаю.
0: Мне кажется, что они просто больше работают, и им нужно вот просто выход какой-то серьезный более, чем в Питере. В Питере можно там это на расслабоне быть, а там нет. Там как-то...
2: В Питере просто немножко угрюмая атмосфера. Постоянный дождь. В Москве большинство времени солнышко светит, и там люди повеселее.
0: Да, я тут не могу не согласиться.
2: Питерцы немножко угрюмый народ.
0: Да, да, но это факт. Я не могу, я всегда первым делом читаю чат. Вот как должны были играть эскимо.
1: Есть такая группа. Ну, они уже...
2: Уже не эскимо.
1: Уже, да, уже Electric Cowboy. Группа немецкая.
0: Это Шерри Блэк нам пишет.
1: Знаем, такую знаем.
0: Вот.
1: Привет тебе, привет.
0: Спасибо, что вы напишите. Я все вижу, я все читаю, просто я иногда забалтываюсь, но чат одним глазом всегда смотрю и его точно озвучу. Вопрос тоже из чата. В каком самом неприличном виде вы выходили на сцену? Я всегда люблю этот вопрос. Спасибо вам большое, это любимый мой вопрос.
1: Самый неприличный вид? Ну, на 8 марта... Ну, я не знаю просто, насколько это неприличный вид, но мы, часть наших участников выходила в... Один из них был костюме горничной. Я не знаю, насколько это неприлично.
0: Один из них. Сказал, так, один из них сказал Тима и покраснел.
1: Это не я. Я так не делал.
0: Денис.
2: Меня тогда не было в проекте.
1: Да, он
0: просто
1: еще...
0: в этой группе не было никого из ребят, кто пришел сегодня на эфир. Это просто были какие-то другие парни в костюмах горничных. Тима, ну, на самом деле, знаете, вот я вам хочу сказать. Вообще, группа Саши Грей дарит удовольствие, пишет чат. Это действительно так. Это уже понятно с первых нот. Мы, кстати, сейчас будем слушать. Да, серьезно. Я когда... Да, вот тот самый Тима, который ходит по сцене непонятно в чем постоянно, он сейчас пришел на эфир в костюме. Знаете, вот так вот. Это типа такой-то... То есть в костюме, в рубашечке. Типа это вообще не он. И на самом деле, вот все, что вы хотите знать о контрастах в этой жизни музыкальной, это как раз Саша Грей. И я очень хочу сейчас поставить вашу музыку для тех, кто вообще не знаком. Я понимаю, что чат, кто-то в чате наверняка, и ваши поклонники, они, конечно, все это слышали и будут сейчас с удовольствием подпевать. А те, кто вообще не знакомы с вашим творчеством, вот что бы вы им сейчас поставили первым делом из того, что у нас есть?
2: Герои?
1: Героя? Ну да, наверное, можно начать с
2: «Героя лета».
1: Да.
2: Культовый трек.
0: Культовый трек «Героя лета». И вообще, на самом деле, хочется посвятить этот трек всем, кто действительно не доехал до Крыма в этом году. Вы, кстати, ибо об этом песня.
1: Ну, она не совсем об этом. Она больше про людей, которые очень много времени тратят на работу и не живут свою жизнь, которую могут.
0: Да, и как раз, мне кажется, вообще, в принципе, хочется посвятить эту песню все-таки...

0: ушедшему лету, которое в Питере, как всегда, не задалось погодой. И люди, конечно, так тяжело вступают в эту осень. И мне кажется, что как раз творчество группы Саши Грей поможет вам провести эти ближайшие 9 депрессивных темных месяца в хорошем настроении. Поэтому мы слушаем «Герои лета». Я хочу вам напомнить, что это прямой эфир на Радио Шок. Это здесь в студии Тима и Денис из группы «Саша Грей», и мы слушаем «Герои лета» с их, с вашего второго или первого альбома?
1: Первого полноформатного.
0: Первого полноформатного альбома. Ну что, поехали, и пишите ваши впечатления или вопросы в чат, я обязательно все зачитаю, мы с вами после этой композиции вернемся сюда в прямой эфир. Поехали. Поехали.

0: наливайте чашечку кофе и слушайте.
1: Простые вопросы с Александрой Яковлевой. В прямом эфире «Радио Шок».
0: Вот это мы тут затанцевали все вместе. Круто, парни. Слушайте, ну это прям очень хорошо. Я слушала на мобильном телефоне. Это, конечно, вообще не то. Вот тут вот в студии было гораздо лучше. И действительно, чат пишет огонь песни. Я вообще полностью с вами согласна. Особенно все, кто не поехал в Крым этим летом. Всех защемило сразу же. Я не знаю, конечно, про работу, но вот этот пронзительный вот этот вот текст. Нам, кстати, пишут, что надеются, что будут слайды. Ну...
2: Эх,
0: сказал этот парень. Я понимаю, что вы не вдвоем пишете эту музыку и записываете, и играете. Я видела на картинке, на видео больше людей. Но у меня вот такое впечатление, хочу поделиться. Вы когда на фото, вот я когда получила фотографии парней, группы всей, у меня было ощущение, что они нашли друг друга в метро за 2 минуты, да, просто вышли случайно на одной остановке, и все мужчины, кто вышли вот из одной двери, они их подсобрали и поставили на фото сфотографироваться, потому что один, значит, парень в розовой футболке, он явно ехал на какой-то айтишник, значит, по виду. Кто-то был просто в костюме, он доцент, он, значит, преподавал, стоял, то есть он ехал в университет. Один парень в спортивном костюме, в принципе, там шарился около метро И вот эти вот, значит, 5 парней. Вот если вы посмотрите на картинку, я вообще не знаю, как они встретились и что они делают на одной сцене. И вот у меня вопрос, как эти парни вот в таком вот виде собрались на одной фотографии?
3: Как мы собрались, да?
4: Ну, пишет Тима, нам нужен фотосет перед концертом. Тематику он не говорит. Ну,
0: и люди неважно какие.
4: Ну, люди неважно. Мы созвонились быстренько и такие, ну, приедем на фотосет, сделаем фотографии, фотокарточки на память. И вот это будет наша промо.
3: Да, я похватал людей с завода просто и... А потом спросил, умеют ли они что-нибудь делать. Оказалось, что умеют. Да. Ну, так случилось.
0: Да, ребята, представьте музыкантов, которые не дошли до эфира, потому что вы просто не дали им слова. Я знаю, что вы немножко их поддавливаете, конечно, своей харизмой, и поэтому не пустили их на эфир. Но давайте хотя бы назовем их, кто там есть еще.
3: Да зачем? Да нет, на самом деле, да. У нас есть замечательный гитарист. Николай, Коля, Колясик. Можно как хотите его называть. Можно даже Вова. Нет, слышишь? Да, Коля, вот. Прекрасный чел. Вот он в составе группы Саша Грей очень долго.
0: Но вы с 2015 года существуете, правильно я помню?
3: Ну, смотри, нет. Первоначальный состав вообще был совершенно другой. Это была другая группа.
0: Полностью?
3: Да. Ну, даже меня не было.
0: Мне нравится.
3: Потом я пришел.
0: Слушайте, а давайте соберем группу Kiss, там, я не знаю, Queen. Мы можем так сейчас сделать с вами? Мы, кстати, вчетвером, извините, обсчиталась.
3: Нам нужен язык, если вот Kiss у кого-то есть.
0: Ну, ладно, хорошо.
3: У меня такого нет просто, к сожалению.
0: То есть так можно было, ребята, просто я вам хочу сказать, что так было можно.
3: Конечно, вот. Нет, группа давно очень, просто такой прям... знаковый состав. Вот, ну, так, с момента, когда мы начали собирать на концертах больше, чем один человек, это организатор, это вот где-то, наверное, 2013, наверное, год, как раз, когда вот пришел вокалист Андрей Ганс. Это вот как раз вот альбом, и эпишка до него была. Вот, и примерно с того времени, там плюс-минус, там были еще другие гитаристы, но вот, короче, примерно в то время пришел вот Коля, и вот он бессменный гитарист того момента, все пытается уйти, я все еще... Это его паспорт у меня, на самом деле. Не...
0: Это Коля, который Андрей?
3: Ну, нет, он Коля.
4: Коля.
0: Мне кажется, мне действительно надо было паспорта просить, чтобы открывали на входе, чтобы я, в общем, да...
3: Да, он нет, он Николай.
0: Он не Андрей, он Николай, окей, хорошо.
3: Колясик, вот. А второго представит Денис.
4: А второй это...
0: А третьего?
4: Второй это легенда эмо-сцены. Это Бобби. Бобби, он же Володька, он же Вовчик. Вот, собственно, в таком составе мы играли концерт. Питер-Москва. Ну, у нас был еще третий новый человек в составе, это барабанщик Артем, который выручил на концертах все замечательные музыканты. И вот в таком виде Саша Грей на текущий момент существует.
0: Ну, Тёма-то был еще и в маске.
3: Тёма, я да, хотел сказать, что он страдал за всех. И он просто...
0: То есть вы на него зачем-то? Что вы делали с ним в гримерке? Зачем вы не сняли с парня маску после этого?
4: Это была его идея.
3: Да, наша правда, это была реально его идея.
4: Он хотел как-то мерцать глазами, стрелять глазками в прямом смысле этого слова.
3: Это прям реально круто. Там прям, да, если там видно на видео, у него даже что-то там светились, короче, глаза. Маска прям топчик. И вообще, его вид, да, топовый был. Очень круто. Бедняга, но... Искусство требует жертв, как говорится.
0: Ну, если он еще и сам добровольно, если вы его еще не били в гримерке, то вообще не, отлично.
3: Не. Мы на добром всегда, на добром, на позитиве.
0: Ну, у вас очень такая живая публика, я заметила. То есть они знают тексты. Это же не все ваши друзья, правильно?
3: Я... Хочется в это верить.
0: Ну, нам всем хочется в это верить.
3: Это наша семья.
0: Вот так. Прайд. Как, знаете, сейчас модно говорить, это прайд.
3: Как говорил, кто там? Вин Дизель?
4: Вин Дизель.
3: Вин Дизель.
4: Форсаж.
3: Да.
4: За семью.
3: Главное, это семья.
0: Да.
3: Ну, не, на самом деле, у меня такая теория есть, что то, как мы отдаем энергию нашим слушателям, тем, кто приходит на наши концерты, это взаимно, то есть когда люди видят искренние эмоции, которые мы дарим людям, они также дарят нам такие же искренние эмоции в ответ, вот, как-то так.
4: Ну просто есть еще такая тема, что выходить там, однообразно одетыми, это скучно. Это скучно. А Саша Грей — это все-таки, вот как и говорил Тима, это позитивная группа, мы должны приносить радость, мы приносим радость людям, поэтому мы не совсем скатываться в клоунаду откровенную, но чтобы на сцене был контраст, это очень круто же. Вообще артист, я считаю, что артист, он должен выбирать себе наряд. Вот Филипп Бедросович в перья нарезается, но это же круто смотрится.
0: Перья в стразы, ну,
4: круто,
0: конечно.
4: Конечно же, это артист. Вот мы стараемся быть тоже артистами на сцене.
0: Ну, визуальная составляющая совершенно у вас абсолютно безупречная. Кстати, как к вам воспринимает хардкор-сцена такая классическая, питерская?
3: Ну, негативно.
4: Хардкор-сцена — это токсический элемент. Да, поэтому как-то, наверное, воспринимает. Кто-то позитивно, кто-то негативно, это нормально.
3: Ну да.
0: Ну, у вас бывает такое, что хардкорщики зовут вас с собой на фестиваль? Там говорят, ребята, у нас фест, приходите, мы вот сейчас вот серьезненько воспоем, а вы потом давайте навалите там, значит, вот повеселее.
3: Если такое вообще бывает.
4: Фестивали в нынешнее время по хардкор-музыке, конечно, это нонсенс. То есть их сейчас очень мало. А во времена, вот когда Тима называл 2013-2012 года, это как раз-таки был расцвет индустрии этого жанра, и тогда было очень много фестивалей. Почему нет?
0: А что сейчас, то есть становится меньше, тяжелее, или вы просто уже заработали себе какое-то имя, и у вас стабильно? Вот как вы оцениваете процессы происходящие? Можно говорить откровенно, все знают, что народ погрустнел немножко и засиделся по домам. Мы знаем, да.
3: У нас был очень долгий перерыв, несколько лет. Вот, соответственно, ну, перерыв, потому что я уезжал, я вернулся и решил, что... Мы просто перед тем, как я уехал, выпустили альбом, и очень хотелось отыграть, ну, полноформатный альбом, хотелось показать его людям, ну, прочувствовать его на сцене. И, соответственно, не получилось до отъезда, после приезда вот собрались, отыграли, посмотрели, что вроде как людям хочется что-то слушать. Ну, конечно, уже, да, уже мало людей, уже в это... Когда такой большой перерыв, тяжело вернуться.
4: Подзабыли еще многие.
3: Да. Да, кстати, но люди выросли.
4: Мы напомнили, что Саша Грей еще пока жива.
3: Многие выросли. Было, там некоторым пишешь, А люди такие, типа, ну да, когда-то там слушал вас.
0: А уже... сейчас у меня двое детей.
3: Да, да, да, да, все, там уже все серьезно.
0: Три собаки.
4: Да. Но все равно, несмотря на то, что люди повзрослели, они все равно приходили на концерты и отрывались как последний раз. То есть это круто, что спустя года сохраняются такие эмоции и хочется отрываться. Это реально круто.
0: Ну вот Шири пишет нам, что кто вырос, просто не шарит. Не, я согласна, что очень странная такая формулировка, что я не хожу на концерты, потому что я типа вырос. Можно полюбить другую музыку, немножко другого плана, да, бывает, что у людей меняются вкусы, предпочтения с возрастом, это да. Но вот это вот, что я не хожу, просто никуда не хожу, потому что я стал большой, вот это, конечно, очень жаль, потому что так можно зачерстветь душой, и на самом деле группа Саша Грей демонстрирует, что, ну... Надо веселиться, если вам не совсем по душе классический хардкор, если вы не очень там понимаете тексты, вам не хватает чуть-чуть мелодизма, то мне кажется, что Саша Грей — это как раз ваш формат, потому что тут как будто есть все. Вот я так послушала и думаю, ну это есть прямо все. Особенно вот эта какая-то такая легкая ненавязчивая мелодия, какая-нибудь рифма брошенная. Кстати, я тут распечатала, ну не распечатала, ладно, хорошо, заскриншотила текст. Ребята, сразу. Я заскриншотила текст. Я даже не буду сейчас цитировать. Я сейчас скажу, это был все-таки текст. Сейчас скажу, какой песня. А, «Девочка Мошер» — это был текст, потому что я не во всем разобралась, мне было интересно, я поэтому, ну, я не смогла сразу с мобильного телефона разобрать текст. Я распечатала и поняла, что парни вообще не особо заморачивались с рифмой, чтобы это были стихи. Но звучит круто. И вот эта мелодическая составляющая, такая лирическая, она все равно всегда есть.
3: Да, это важно. В нашей музыке это очень важно.
0: Но ребята романтики, понимаете? Они могут ничего мне не говорить, вот они тут сидят, и по их улыбкам видно, что они романтики, они будут продолжать это делать. Поэтому вам повезло. Вообще питерской сцене повезло. Группа вернулась. Я хочу еще какую-нибудь песню послушать, если честно. У меня есть, конечно... А давайте «Девочку Мошер», если я упомянула про нее уже.
3: Давайте, давайте.
0: Не зря же.
3: Отличная музыка.
4: Включайте.
0: Не все знают, что такое мошер, не все знают, что такое мошить. Мошить, да, или как?
3: Да.
0: Это называется?
3: Да.
0: Я не буду рассказывать, потому что я знаю. А расскажите, как вы это объясняете?
3: Мошить?
0: Девочка, это... которая что делает?
3: Которая делает определенные движения, чтобы выразить свои эмоции на концерте. Это можно делать в круге, например. Это можно будет делать в толпе, махаешь там руками, ногами. Есть, у большинства мошеров какие-то есть определенные движения, которые уже сложились там различные. Там,
4: это целая
3: ту-степ.
4: Культура, кстати.
3: Да, да, да. Но как бы когда там многие просто, как и в танцах обычно, когда люди просто что-то двигаются, вот, это просто способ выразить настолько сильные эмоции на таких тяжелых концертах, вот, такими движениями, вот. Бывает, лодочку даже делают, это очень смешно.
0: А чем отличается слэм от моша?
3: Слэм — это просто толкаются люди друг с другом, а мош — это именно, грубо говоря, когда ты... не то чтобы не взаимодействуешь с людьми.
4: То ты... В ход идут все конечности, все части тела.
0: То есть ты месишь воздух, по большому счету.
3: Да, да, да. Если ты случайно попадаешь по людям, ну что ж поделать.
0: Ну то извините, это, естественно, такой формат. В общем, мы слушаем «Девочка Мошер», очень любопытная вещь. Я теперь с текстом. Не то чтобы я сейчас буду подпевать, просто потому что если я буду подпевать, вам не понравится, а вам должно понравиться оригинальное исполнение. Вот. Я напоминаю вам, что это прямой эфир Радио Шок. Саша Грей здесь в студии живьем. Вы по-прежнему можете задавать им вопросы, потому что я их не выпущу, пока они не ответят на все ваши вопросы. И мы слушаем «Девочку Мошер», сакраментальный трек, который должен поднять ваше настроение всенепременно. Поехали! Поехали!

0: наливайте чашечку кофе и слушайте.
1: Простые вопросы с Александрой Яковлевой. В прямом эфире «Радио Шок».
0: Я продолжаю, напоминаю вам, продолжаю задавать. Мне не крутится микрофон, как раз Тимин. Я как будто его сейчас... Сейчас он меня заел. А, нет. Сейчас заработал.
2: Может, просто не надо, чтобы я разговаривал больше?
0: Нет, они просто хотят, чтобы было... В общем, ребята, это... Знаете что? Я вот почему-то... Как, не знаю, как вы это соединили, вот эту атмосферу какую-то клуба самого такого маргинального из 90-х, знаете, где был вот этот танцпол, два чиллаута с разным музоном. Как будто, знаете, есть ощущение, как будто я попала в клуб Тоннель, или как они называются?
2: Тоннель.
0: Был такой, да. Пар-тоннель, знаете, ты заходишь в одно помещение, в один зал, и там играет хардкор, переходишь в другой, а там играет какой-нибудь драм-н-бейс, потом в третий, там еще что-нибудь, и вот это вот, а все это одна группа. Вот, сейчас у меня прям был трип. Можно? Вот, да. Нет, ладно. Вот трип был у меня сейчас вот такой вот.
2: Ну.
0: Так можно, да?
2: Конечно.
0: Воспринимать. Хорошо. Вопрос из чата. Кого вы можете назвать конкурентами вам, а кого единомышленниками? И есть ли еще, есть ли те, кого вы ненавидите?
2: О-о-о. Не, ну про ненависть-то точно мы не будем говорить. Это плохое чувство. Про конкурентов я точно не могу ничего сказать, потому что, ну, для конкуренции, ну, что-то надо, как это, не делить, а, ну, конкурировать за что-то, а нам незачем вообще с кем-либо конкурировать, как бы.
0: Ну, а есть ли что-то похожее? То есть вот есть ли в Питере еще какие-то группы, которые в вашем жанре, и вы, скажем, с ними делите, ну, в хорошем смысле, не, там, не про ненависть, а просто вы делите с ними там публику, концертные площадки, стадионы.
2: Ну, раньше точно было. Раньше точно было много групп. Это вот как раз волне Electrical Boy, когда вот это все было популярно, там 2015-16 и так далее. Когда, даже, наверное, может, пораньше. Сейчас, честно говоря, я даже не знаю. Я не уверен, что сейчас этот жанр популярен, и его кто-то развивает из новых групп. Сейчас, наверное, как-то по каким-то другим жанрам люди больше. Вот. Не знаю. Не могу так сказать. Вот. Вот что, может быть,
3: Дэн. Возможно, знает. Многие группы, они просто трансформировались в жанре. И, то есть, когда играли вот пост-хардкор, электроник, да, они перестали его играть в какой-то момент времени, просто трансформировались вот в модерн метал. Когда, наверное, вот Bring Me The Horizon начали становиться популярными у нас в стране. Многие начали копировать Bring Me The Horizon. Потом поппи появились, вот эти вот новые модные гитары, семиструнные, восьмиструнные, а именно вот такой ортодоксальный пост-хардкор. Ну, сейчас никто не играет.
0: А почему вы вот не трансформировались, а приехали и подхватили тот же жанр и понимаете, что это хорошо? То есть...
2: Да мы старые просто. Мы динозавры.
0: Да просто не хочется.
2: Да, ну не, на самом деле... Ну, блин, тут, наверное, больше от меня зависит. Я как это такой этот...
3: Худрук.
2: Ну да.
0: Ну, если ребята хотят, говорят, кайфу. Давай рэпчик.
2: Нет, они не говорят. Им нельзя.
0: Им говорить нельзя, мы это уже поняли. Вам, кстати, легенда эмо-сцены передает привет.
2: Опа.
0: Ребятам, которые отдуваются за меня.
2: Который не приехал, понятно.
0: И респект Паше Томпсону, пишет легенда.
2: Да.
0: Это какие-то внутренние шутки.
2: Да.
0: Саша Грей про добро и никакой ненависти пишет нам Шерри Блэк.
2: Мы исключительно про добро.
0: Да, ну это вы излучаете.
2: Это прям самое главное, да. Она знает. Это, кстати, наш самый преданный вообще, наверное, фанат. Я не могу сказать, что фанат. Слушатель. Фанат как будто что-то сумасшествие какое-то. Это слушатель. С самого начала, наверное, с первого альбома с Андреем Ганзом, вот с составом, который такой хороший, когда наша музыка стала качественной, вот. И прям огромный ей респект. Очень крутая.
0: Света, вам. Скажите, пожалуйста, а что вас держит вместе вот сейчас в этом составе? То есть вы что, даже можете не рассказывать, я по картинке вижу, что вы очень разные люди.
2: Наверное, желание играть, дарить людям.
0: А что вы рассказываете нам секрет? Что вы делаете помимо? Я понимаю, что все работают где-то и чем-то занимаются. Что вы делаете помимо музыки?
2: Вместе или по отдельности?
0: По отдельности.
2: По отдельности.
0: Или вы все время вместе?
2: Да, мы сейчас поедем с ним домой. Ко мне.
3: Твистер играет, да?
2: Да. Да, у нас есть песня, кстати. Интересная, хорошая. Но не сегодня она будет звучать.
0: Володя сообщил, что его держит то, что у Тимы мой паспорт. Тима уже сообщил.
2: Да, видишь, это не шутка.
0: Это не шутка, нет.
2: У каждого человека паспорт другого человека. Это круговая, да, порука, и никто как бы не может...
0: Уйти, да, мы все повязаны. Ну, естественно, мажет как копоть, мы помним.
2: Да, ну, на самом деле сейчас, по большей части, так... Как бы это грустно не звучало, но я уже не герой лета. Я постоянно работаю, по большей части. Вот. Нету ни на что особо времени, кроме как работать. Иногда играю в компьютер.
0: Вот Денис еще блогер. Денис.
2: Он, да.
3: О, да, я блогер совсем недавно, кстати. Так сложились обстоятельства, но я очень рад на самом деле. Потому что у меня произошел какой-то щелчок, когда я очень долго боялся показать то, что я делаю, в открытую. И этот момент настал, и на самом деле это круто. Мне нравится.
0: Это называется бас-блогер, да? Правильно я говорю или нет?
3: Я стараюсь, да, вести свой блог как-то более в осознанном формате. Вот в Инстаграме у меня один формат, на Ютуб я транслирую плюс-минус такой же формат. То есть это какие-то куски, я там играю на инструменте, плюс у меня выходит периодически интервью с музыкантами, именно с басистами, с бас-гитаристами, с контрабасистом даже вышло интервью. Все люди так или иначе смежные с профессией. У меня вот, наверное, к 19-20 числу выйдет интервью с бас-гитаристом одной популярной группы. Вот, не буду называть название, я потом в свой телеграм-канал выложу кусочек, может, люди догадаются. Вот. И как-то хочу нести смыслы в массы вот через интервью, а вот все вот эти вот игрульки, это, ну, показать себя, показать бас как инструмент, потому что это все-таки классный инструмент, мне очень нравится мой выбор этого инструмента, и вот хочется этим просто поделиться, ну и опытом.
0: Денис, а долго к нему шел, или ты сразу, с самого начала было понятно, что бас, или ты через какой-то другой инструмент?
3: У меня получилось так, мне в далеком 2008 году на день рождения подарили определенную сумму денег, это было 5000 рублей. Я взял друга под руку, мы пошли в музыкальный магазин и с ним решали, что купить, бас-гитару и электрогитару. На тот момент я фанател от группы Кукрыниксы, ну и сейчас фанатею, уже не так сильно, конечно, но фанатею. Вот. И я увидел, как Алексей Горшенев играет на бас-гитаре, и я подумал, что электрогитара будет слишком сложно для меня. Ну, мне как-то пальцы под нее не заточены были всю дорогу, и до сих пор не получается. И я такой, ну все, я беру бас-гитару, вот эту, заверните, пожалуйста, я пошел заниматься. Все. Это было так.
0: Хорошая история. И вопрос вдогонку из чата. Какая музыка вам нравится, стили, группы любимые, чем вдохновляетесь? Кукрыниксы вот мы только что услышали.
3: Ну, старые кукрыниксы, угу. Новые мне не очень нравятся. Проект Горшенев как-то не заходит. Угу. Я в последнее время я вообще слушаю разную музыку. Сегодня в метро я ехал, слушал олдскульный power metal, это Эпидемия, Катарсис, ранняя Матери я слушал, иногда я слушаю музыку 60-х, 70-х, западную, ну, блюз, джаз, в основном тяжелую, ну, наверное, очень долгое время я фанатею такого стиля, как изикор. Это смесь поп-панка с брейкдаунами. Кто знает, A Day to Remember, это, наверное, были первопроходцы этого жанра. Совместили поп-панк и брейкдауны с ором. И вот мне этот стиль очень сильно нравится. Я продолжаю его слушать до сих пор. Но, наверное, про деформацию уже со временем у меня выработалось. Поэтому я стараюсь искать что-то новое из старого. Поэтому вот могу и послушать кантри какой-нибудь. Почему нет? Это очень круто.
0: Да, это круто. Тима, Александр Розенбаум.
2: Да.
3: Стас Ярушин, песня «Зомби». Вообще классная, кстати.
2: Григорий Лепс. На самом деле, кроме шуток, вот я тоже очень много разной музыки слушаю. Возможно, мой вкус можно представить как такой огромный таз, куда просто туда винегретом туда просто накидали. Мне из... Я стараюсь не зацикливаться на каком-то жанре и говорить там, типа, что если вот этот жанр не нравится, все остальные там полная фигня. Во всех жанрах, стилях есть какой-то достойный представитель, который, возможно, мне понравится. Мне, допустим, ну, преобладает, конечно, тяжелая музыка, но все-таки я остался вот в этом 2013-2012 году. Вот этот, ну, примерно тот стиль, который у нас, вот мне он нравится. То есть, когда есть электроника, что-то мелодичное, брейкдауны, крики и вот красивый вокал, вот это мне нравится. Но также мне нравится очень Линдси Стирлинг, это скрипачка. Прям вообще моя любимая исполнительница. Нравится что-то такое там, не Романах Феофан, вот прям кайфую тоже. Вот. Как, все, что с такой с изюминкой, мне очень нравится. Вот.
3: Vice Guys еще неплохая группа,
2: говорят. Да, Vice Guys отличная группа, просто у них, кстати, не так давно был концерт. У них
3: треки выходят новые каждый месяц практически.
2: Да, да.
3: Можно послушать их. Это Эмма Ренессанс нашего времени.
2: Да, это совершенно не группа нашего вокалиста нынешнего, который Вова не пришел. Вот.
0: Володя. Зачем Володька сбрил усы? Володя. Вот так вот. Мы про вас тут в прямом эфире.
2: Да, да, он не пришел. Будем его это...
0: троллить.
2: Да.
3: Скрипач не нужен.
0: Скрипач не нужен, да.
2: В общем, очень... Мне также, кстати, очень нравится... Я даже не знаю, какой это год. В общем, что-то такое прям рок-н-ролл, такой прям совсем ультскульный, что-то типа Элвиса...
3: Рокобили.
2: Да-да-да, вот что-то такое. И причем это пошло... Мне очень нравится игра Fallout. Это прям моя любимая вселенная. У меня даже татушка есть. И там играет, ну, там радио, там играет такая музыка. Вот я из-за этого полюбил ее. И мне прям вообще...
0: Знаете, кто-то играет в игрушку, и там еще какая-то дополнительная музыка, а тут из-за музыки можно залипнуть. Ну, вот это просто обратный ход. Вопрос от Шерри. Шутки про басистов. Не обижают ли вас ребята? Я думаю, что это к Денису вопрос. Денис?
3: Меня нет.
2: Он их не понимает просто.
0: Он просто да. Вот, да. То есть шутки про басиста, они тем и хороши.
3: Их не слышно.
0: Их басисты их не понимают. Я, ребята, я хочу очень посвятить одну вашу песню, если вы мне позволите, всем, у кого началось 1 сентября, и тем, кто идет в школу, вы знаете, про какую я говорю, да? И тем, кто ее наконец-то, к своему счастью, уже закончил и попал в какую-то другую вселенную, которая не менее, на самом деле, сложная, а может быть даже и более. И они так смотрят свысока на этих школяров, которые 1 сентября с портфелем опять потащились и думают, ну вы салаги, я-то уже вот... А на самом деле от горшка два вершка, все еще пока малыши и одинаковые. В любом случае, я позволю себе процитировать вот эту рифму, понимаете? Это вот Саша Грей. Завтраки, а нет, это подождите, нет. Вспоминай свои 17, зажигай, мы уже не дети, вот это все, да?
2: Да.
3: Вспоминай песню, пожалуйста.
0: Да, песня «Вспоминай», совершенно верно. Мне очень хочется ее посвятить всем тем, кто 1 сентября начал учебный год, где бы то ни было. Ну и, конечно же, глядя на нас и в паспорта наши заглядывая, хочется сказать и учителям, которым хочется пожелать терпения. Терпение и еще раз терпение. И как человек, имеющий отношение к преподаванию, хочу передать отдельный привет своим любимым студентам. Я, кстати, ни разу этого еще в прямом эфире ни в одном за все эти годы не делала. Дорогие студенты, поздравляю вас с началом 1 сентября. Я вас очень люблю. И, в общем, от меня вам, Саша Грей, вспоминаю. Кстати, они получают от меня на синхрон периодически какие-нибудь трэш-тексты для того, чтобы переводить неожиданно. И почему бы не попереводить и Сашу Грей? Друзья, если вы меня слушаете, срочно запоминайте текст. Иначе придется спонтанно. Это Саша Грей, прямой эфир на Радио Шок. Мы слушаем трек «Вспоминай», и он посвящается началу учебного года. Поехали, мы еще вернемся ненадолго.

0: наливайте чашечку кофе и слушайте.
1: Простые вопросы с Александрой Яковлевой. В прямом эфире «Радио Шок».
0: А я, знаете, я сейчас это наблюдала за ребятами, я вообще люблю смотреть за музыкантами, все знают, что мое хобби в тот момент, когда они слушают собственные треки в прямом эфире. То есть вот если это не живое исполнение, то вот как они слушают свою собственную музыку в радиостудии. Так вот, вдруг неожиданно, именно на песне «Вспоминай», и Тима, и Денис оба как-то подняли глаза кверху и как будто сидели что-то оба вспоминали. Вот если вы смотрите видеотрансляцию, вы точно совершенно это тоже не могли не заметить.
2: Ну, ностальгическая песня, конечно. Вспоминаешь о многих вещах, которые уже прошли. Я вчера, кстати, вечером вспоминал. Что-то вспомнил какую-то песню одну старую, включил. А у меня там прям целая папка, и там тоже из старого года. И я как что-то, значит, слушать все эти песни, сидел там на некоторых даже всплакнул.
0: Мне тоже, кстати, казалось, я вот сидела и думала, что Тима тот, кто может всплакнуть на песне. Вот, Тима, вот это сразу как-то...
2: Ну, это вообще текст такой прожитый, так скажем. От чистого сердца написанный, вот. Пережитый.
3: Мы уже не дети просто, поэтому... Вот.
2: Кстати, вот дети, это вот этот... Интересный факт. Хор, который записан в конце.
0: Пионеры, вот пионеры.
2: Да, это действительно, мы ездили с звукарем и с гитаристом. У гитариста знакомая, учитель в музыкальной школе где-то в деревне. И вот детей попросили детей спеть вот эту песню. Было забавно это было все записывать, но вот...
0: Очень красиво. Записали, да. Вот этот пионерский хор, он прекрасно тут звучит. Он очень тут совершенно душевный. Это песня для выпускного. Да, я согласна. Пишет нам из чата. Спасибо вам большое, я тоже об этом думала. А как вы относитесь, спрашивают этот же слушатель, наш гость, как вы относитесь к песне «3 сентября»?
2: Положительно.
0: Да, положительно, сказал.
2: Особенно Тима. Огромное количество нейрослопов, которые сейчас имеет возможность человечество генерировать в связи с 3 сентября. Это прям отдельный вид искусства. Я смотрел, вот когда 3 сентября было, прям очень было смешно. Это кстати, насколько я знаю, ему дали этого народного артиста.
0: Да,
2: как
0: да,
2: раз. Как раз 3 сентября.
0: Не, ну это, знаете, вот так вот создать мем, вот в принципе сейчас очень сложно что-либо такое изобрести, чтобы оно сразу так хобано. И, конечно, вся страна знает, почему нет. А можно вас спросить, мы уже тут чуть-чуть выходим за время эфира, но это совершенно ничего страшного, мы начали чуть позже, у нас родийный компьютер живет своей жизнью. А вы помните свое самое-самое 1 сентября? В первом классе.
2: Да, на самом деле я помню. Я не все помню, я помню, что я не в тот класс пошел. Я просто на линейке встал, я должен был, по-моему, быть в В-классе, да, я встал в класс Б. Ну, потому что я очень волновался, я не понял, я не услышал букву, не туда встал, а я такой человек, что мне очень стеснительно что-то говорить, что-то объяснять и так далее. Я всегда такой был, а тогда-то еще тем более такой. И в итоге я пошел в другой класс, весь день провел там, но благо у меня мама в школе работает. Она сказала: слушай, ну ты вообще не в тот класс попал, давай в другой, если тебе там не понравится, пойдешь в этот.
0: Но короче, мне... мама выловила.
2: Да, мне повезло, я пошел потом в В-класс, и там были хорошие дети.
0: Круто. Денис, какое 1 сентября у тебя было?
3: Конечно, самое первое. Когда
0: самое
3: первое. Это самое запоминающееся 1 сентября. Это как сейчас есть фотки до и есть фотки после. Вот у меня такие же на фотопленке есть фотка до и фотка после. Когда я иду радостный в школу, ура, 1 сентября. И у меня есть фотография, когда я выхожу со школы, один на крыльце, меня родители фотографируют, я с рюкзаком, который больше меня...
0: Учебники
3: я стою,
0: выдали.
3: Угрюмый такой, типа, ну, не надо. Не надо, вот это.
0: Может быть, больше не будем,
3: да,
0: это
3: и называется. Я тогда познал жизнь, мне кажется.
0: До и после. Отлично. Да. Ребята, это отличная история. На самом деле, я могу болтать еще очень долго, но все хотят знать, когда будет следующий концерт и где.
2: Нет.
0: Это вопрос, который вы не могли не ждать от меня. Это тот подвох, который должен был случиться. Вы можете сейчас отделаться каким-то легким испугом и пролепетать что-нибудь невнятное.
3: На
0: или сказать, слушайте
3: на этот вопрос
0: треки.
3: Ответит Александр Друзь.
0: Да, мы можем Володю спросить.
2: За... Как там было и за мое... Выпьем что-то, да? Вот этот мемчик.
3: Да.
2: Да. Смотрите, значит.
0: Вы можете сказать, что вы пока еще не планировали. Володя отвечает. Все, ребята, вы можете. Я сейчас им выключу микрофон. Володя, спасибо большое. Вы бы сразу сказали, что вы здесь с нами. Отвечу удаленно. Да. Я совершенно не помню свой первый сентябрьский праздник. Круто про 1 сентября. Но я это компенсирую тем, что каждый год врываюсь на линейке и кашу под ученика 11 класса, фоткаю со всеми на школьный альбом.
2: Причем в абсолютно рандомной школе он это делает.
0: Серьезно?
2: Да нет. Я надеюсь, что нет.
3: Но он может, почему нет?
0: Володя, понимаете, от вас тут ожидают, что вы можете и так.
2: Ну, вообще, да, возможно. Возможно, он тот самый балагур.
0: Тот самый, который со всеми девочками сфотографировался, а потом с училкой.
2: О, боюсь, его жена не одобрит.
0: Володя, ваша жена не одобрит. Мы сейчас эту тему не обсуждаем больше.
2: Про концерт.
0: Про концерт.
2: Нет, на самом деле в планах есть концерт. Хотим.
3: Как минимум в Санкт-Петербурге. Как минимум.
2: Вообще, из такого, что хотелось реализовать, мы вроде это и говорили, что хочется записать песню с Вовой, с новым вокалистом.
0: Вова, который фоткается. Говорит, что у него фотоотчет есть, пишет вот мне.
2: Скинь потом.
0: Володя, можно, пожалуйста, нам фотоотчет? Можно не в личку, можно прям под стрим. Прикрепить к под стримам нашего эфира. Никто не будет против. Если мы сейчас проголосуем, все будут только за.
2: Попозже проголосуем.
0: Шерри наверняка тоже за. В общем, я жду, пишет Володя. Пока Тима допишет материал, потом будем думать над вокальными... партиями, наверное, портами, да, их называют, а про концерты, это к худруку. Ну вот, я его и допрашиваю.
2: Ну вообще, вот, да.
0: Он как-то невнятно отвечает, честно скажу.
2: Да, просто, ну, да, неудобно, поймали меня за усы. Не, ну, хотелось записать песню и, соответственно, с новой песней дать концерт.
0: Уже дать концерт.
3: Да. А может быть и не одной, если получится записать.
2: Если получится, да.
3: Если получится, вообще, в планах хотя бы мини-епишечку. Это буквально 3 трека.
2: Может быть
3: и побольше.
0: Материал и есть, да?
2: Зачатки.
3: В загашниках лежат в столе. Демочки есть. Надо их доработать. Они как раз таки мячик у худрука. Мы все ждем, когда этот мячик перейдет дальше участникам коллектива.
2: Мячик уже съел. Я как пес съел
3: вот
2: этот мяч.
3: И поэтому после того, как получится воплотить этот план, конечно же, сразу презентация, и это концерт.
0: Ну, я думаю, что вся информация будет у вас в группе, правильно, и во всяких разных ваших ресурсах, соцсетях. И у ребят, если вы пройдете, да, посмотрите еще раз внимательно на текст анонса, там есть живая ссылка, по которой вы можете перейти в группу ВКонтакте, которая называется «Саша Грей», и, собственно, там следить за всеми возможными новостями. Ну и, собственно, вступить в фан-клуб ребятам, я не знаю, вытатуировать себе на груди Тима.
2: Отлично, не да. Знаю. Причем без уточнений, просто Тима.
0: Просто Тима. Да, Тима плюс Володя, вы можете там написать. Я не знаю, все, что вам, в принципе, нравится.
2: Кстати, вот у этой вот как раз Шерри есть татушка.
0: Шерри, они сейчас скажут лишнего.
2: Мне на руке татуировка.
0: Ладно.
2: Как раз.
0: Я, видите, я вас оберегаю всеми способами. Мальчики разошлись. Я в восторге. Радиослушатели в восторге. Что тут еще можно сказать? Мы вам рукоплещем. Уже песню для выпускного все себе сохранили. И я считаю, что есть еще одна хорошая песня. Я не знаю, может быть, вы хотели послушать «Свидание». Я тоже его, кстати, могу вдогонку поставить. Но мне очень хотелось все-таки киберспортсмена, который тоже про учебу.
2: Да, кстати...
0: Безусловно.
3: Володька в этой композиции поет.
0: А я поэтому. Володя, собственно...
2: Он для этого и пришел.
0: Он для этого и пришел. Он знал, что я сейчас буду ставить киберспортсмена. И поэтому и вышел в эфир.
3: Он
0: да.
3: еще в чат сейчас напишет, это самая лучшая песня.
0: А, конечно. Да. Володя, вы можете про них что-нибудь написать в чат? Не самая лучшая песня, а пока не видит, просто в чат вижу только я практически. Поэтому можете пока... Дорогие... Саша Грей, вот так, дорогие Саша Грей. Ну что же, вы порадовали сегодня радио Шок. Это самая лучшая песня группы, пишет Володя. Вот, да.
3: Володька, все для тебя.
0: Да. Мы вас благословляем на написание новых песен, запись их и на концерт. Вы нас обязательно информируете и зовите, потому что это очень весело. Самая лучшая песня — это «Взео». Может такое быть? «Тима, прости». Это Шерри пишет.
2: Да, она знает.
0: Она знает. Вот что-то... Вот я когда, меня всегда расстраивает, что я чего-то не знаю, но, видимо, мне надо попасть на концерт и сделать себе татуху.
2: Хорошо. Я скину тебе потом эту запись. Это самая первая наша запись.
0: Видите, он мне обещал. Шерри, спасибо вам большое, но когда бы мне уже... Кто бы мне скинул песню, если бы не вы? Ребята, спасибо вам большое, мне было с вами очень интересно беседовать. На концерте с вами, видимо, еще интереснее.
3: Спасибо, что позвали в гости. Да. У вас очень уютно.
2: Очень круто.
3: И прекрасно.
0: А мы слушаем киберспортсмена. Я вам желаю хорошего учебного года, потому что все, кто даже работают, они все равно немного учатся.
2: Да,
3: все так.
0: Все так. Это киберспортсмен на радио Шок. Мы с вами услышимся через неделю в это же время. Следите, пожалуйста, за анонсами. А здесь вот таки Саша Грей по-прежнему.
3: Пока.
0: Пока, друзья.

0: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Настройся на новую музыку. Включи «Шок». Включи «Шок». Настройся. Радио «Шок».